0: числе на технологическом развитии. Вице-премьер Александр Новак поручил продолжить работу по стабильному обеспечению внутреннего рынка бензином и другими нефтепродуктами. Об этом сообщили в пресс-службе правительства по итогам совещания о ситуации на топливном рынке. Профильные ведомства, регионы и отраслевые компании должны следить за ценами и не допускать перебоев с поставками. Ранее Новак заявил, что запрет на экспорт бензина продлят до конца года. Ограничения на вывоз дизельного топлива планируют снять после восстановления ситуации на рынке. Большинство россиян по-прежнему воспринимают искусственный интеллект только как помощника человека. По данным ВЦИОМ, две трети опрошенных считают, что использовать такие технологии стоит лишь в отдельных сферах жизни. При этом 34% уверены, что искусственный интеллект никогда не сможет самостоятельно принимать решения, связанные с этикой и моралью. Еще 19% допускают, что такая возможность появится в ближайшие 5 лет. Лишь 6% считают, что нейросети способны на это уже сейчас. Официальный курс доллара на 30 июля составляет 79 рублей 35 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 90 рублей 20 копеек. Это были новости на радио «Карибуарт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
1: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
2: Новости на радио «Карибу Арт».

податься во фрик, решил диджей Гоя. Надеюсь, это не заразно, потому что у Нарплей от него уже синдромы в продолжении 12 часа. Здесь на Радио Карибах, где я, Иван Высоцкий, по-прежнему за пультом и по желаниям дружбы

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания Адамант.
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. Домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Компании «Комтранс» для работы в городе Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, повар, кухонный работник, прораб и слесарь-моторист. Оформление по ТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
5: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Рабчатова 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева 1, телефон 63-74-78.
6: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
7: Здоровая улыбка – наша работа. «Дентолюкс» – протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов, даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
9: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-2044. 8-914-865-2044.
10: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Первое магаданское радио представляет.
10: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
12: Карибу Арт. 104.5.

0: Вища проба на радио Карибу Арт. Музыка, проверенная миллионами. Погода. Погода. На радио Карибу Арт. Спонсор выпуска — компания «Адамант». По данным синоптиков, 30 июля в Сосумане без осадков, температура около 20, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 23 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 22, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. А в Магадане в четверг преимущественно без осадков, температура ночью до 13 градусов тепла, днем около 20, выше нуля. Ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду. Спонсор выпуска — компания «Адамант».
1: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
2: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
1: Ясно.
2: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
1: Понятно.
2: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
3: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».

0: Пятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Самый редкий вид дружбы – это дружба с собственной головой.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Земля-центр, прилуняюсь.
3: Прием, земля, осуществляемых на поверхность Луны.
2: Центр, вижу неопознанный движущийся объект, у него в руках конверт с письмом.
3: Центр, прием, конверт передан нам в руки.
4: Просьба опознать содержимое.
2: Центр, все в порядке, это письмо от родных Земли. Вот Адамант, молодцы, даже на Луну доставили. Я же всегда через них отправляю.
5: Транспортная компания Адамант. Услуги экспресс-почты по России и миру. Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
6: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
7: Телефон 62-24-31.
8: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
9: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
10: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
11: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
12: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая, 13/1.
13: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Тотальная свежесть.

Натуральная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Требуется в короткие сроки доставить товары, срочно отправить документы или транспортировать крупногабаритные грузы. Компания «Авиапартнер» поможет вам в этом. Более 18 лет мы предлагаем полный комплекс услуг по оперативной доставке грузов на территории России. Телефон 202-300. Телефон в Москве 495-787-74-21. «Авиапартнер». Когда цель очевидна.
3: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
4: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
7: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
8: Welcome to Chicago.
7: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
9: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
10: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Интересные факты, захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. 30 июля отмечают Международный день дружбы. Не самый приятный факт, тем не менее, говорят, что после 25 лет количество друзей обычно уменьшается. А вот расставание с друзьями большинство людей переживает дольше, чем расставание с членами семьи. Кстати, если хочешь завести новых друзей, то лучшее место для этого – Сидней. По опросам, австралийский мегаполис считается самым дружелюбным городом в мире. И главное, ученые доказали, видеться с друзьями полезно для здоровья. Это способствует психологической разрядке и снижает уровень стресса. Ежегодно 30 июля отмечается Всемирный день борьбы с торговлей людьми. Его цель – помочь людям, пережившим этот ужасный опыт, отстоять свои права и вернуться к нормальной жизни. Несмотря на то, что рабство кажется пережитком прошлого, тысячи людей ежегодно подвергаются опасности. По данным Международной организации труда, в мире насчитывается около 50 миллионов жертв современного рабства. Из них 28 миллионов были заняты принудительным трудом. Чаще всего в сети торговцев людьми попадают мигранты, люди, живущие за чертой бедности, а также женщины и дети. 30 июля 1928 года Ольскому районному комитету из Николаевска на Амуре были высланы семена овощных культур. Иными словами, так на Колыме зародилось сельское хозяйство. Для пробы местные агрономы получили семена сахарной и кормовой свеклы, салата, петрушки и огурцов. Экспериментальным методом были найдены оптимальные культуры для посадки, а уже спустя 4 года был образован совхоз «Дукча», ставший крупнейшим сельскохозяйственным предприятием Колымы. В завершении выпуска – милый праздник для любителей тактильных ощущений. Это день «Поделитесь обнимашками». Придуман он не просто так, ведь ученые считают, что современному человеку не хватает физической близости. При этом есть легенда появления праздника. Она гласит, что студент Хуан Ману, прилетевший в Австралию, почувствовал себя очень одиноко. Его никто не встречал и не ждал в чужой стране. Тогда он встал возле Сиднейского аэропорта с плакатом, на котором было написано «Бесплатное объятие». Одна из проходивших мимо женщин подошла к грустному Хуану и сказала, что ей тоже очень плохо. В итоге, обнявшись, они оказали друг другу взаимную поддержку. На этом и закончим. Отмечай праздники и люби историю. Услышимся в «Машине времени».
0: Крепежные изделия – неотъемлемый элемент любого строительства. В магазине «Визит» огромный выбор крепежа. Болты, гайки, дюбеля, саморезы, шурупы, анкера, заклепки и скобы. Перфорированный крепеж для деревянных конструкций. А также такелаж, цепи, тросы, талрепы, стропы, карабины. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС, склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78. «Машина времени» на Карибу.
2: Новый час на Карибу.
3: Новая глава нашей жизни.
2: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу – самая хорошая радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
2: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт. 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
10: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21.
11: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Венгрия заблокировала переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. В Госдуме назвали способ урегулирования разногласий с Телеграм. Каждый третий россиянин регулярно сокращает курс лечения ради экономии. Подробности далее. Венгрия в ходе технических консультаций заблокировала начало переговоров по двум пунктам о вступлении Украины в Европейский Союз. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники. Речь идет о пунктах, касающихся интеграции в единый рынок и расширения экономической и социальной политики. Еврочиновники считают, что для сохранения поддержки в Венгрии необходимо воздействовать на нее. Также неназванный представитель республики заявил газете, что Украина не должна получать более благоприятное отношение, чем кандидаты из Западных Балкан, которые годами пытаются выполнить требования Евросоюза. Руководству Telegram стоит начать прямой диалог с российской стороной. Об этом заявил первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепов. По его словам, решить накопившиеся разногласия можно только путем переговоров. При этом мессенджер должен учитывать требования стран, в которых работает, и отвечать за то, как используют его возможности. Заявление прозвучало на фоне претензий российских властей к платформе. ФСБ начала процедуру объявления основателя Telegram Павла Дурова в международный розыск. В МВД также сообщили, что с начала года было зарегистрировано больше 24 тысяч фактов использования Telegram при дистанционных хищениях. Большинство пациентов выполняют предписания врача лишь частично из соображения экономии или недоверия к назначениям. Об этом пишет газета «РУ» со ссылкой на исследование. Финансовое давление сказывается и на продолжительности лечения. 33% опрошенных сообщили, что регулярно прерывают курс досрочно, чтобы сэкономить. Еще 32% делают это иногда. Лишь каждый пятый никогда не сокращал назначенный курс. При столкновении с дорогостоящим препаратом 23% покупают именно то, что выписал врач, тогда как 18% отказываются от покупки, а 16% ждут ухудшения или улучшения самочувствия. Добавлю, за последний год лекарства выписывали каждому третьему из опрошенных. Официальный курс доллара на 30 июля составляет 79 рублей 35 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 90 рублей 20 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
5: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
0: Новости на радио «Карибу Арт».

0: удачу, а улыбку на сдачу.
1: Интересное, конечно, исследование упомянула Таня Брайс в новостях. Мне особенно понравилось. Я, конечно, к врачу схожу, но все равно ему не доверяю. Не надо гуглить про болезни. Интернет полон лжи, себе же хуже сделаешь. Единственное исключение – это когда, как в том анекдоте, медсестра пациенту на каталке говорит больной: «Не занимайтесь самолечением. Доктор сказал, в морг, значит, в морг». Ой, смех и грех. Кстати, давно не ставил эту песню Юлии Зиверт, но это может сделать любой желающий, дозвонившись в прямой эфир в рамках интерактива, анонс которого я, Иван Высоцкий, уже и объявляю при поддержке партнера компании «Венат». А у «Вената» есть металлопрокат на выгодных условиях. Также ассортимент включает в себя строительные материалы для внутренней и внешней отделки помещений. Помимо этого, «Венат» славится большим ассортиментом сухих смесей, в том числе огнеупорных технических жидкостей, кислот, соли содокальцинированная, каустическая. Данную продукцию ты найдешь по адресу Пролетарская, 237. Работают они в будни с 10 утра до 6 вечера. Наличие товара уточняй по телефону 650688. Звонки в прямой эфир будут приниматься ближе к половине первого на номер 620-300. А пока встречай Макс Фейн и Винтерис, за ними следом Ольга Серябкина, а также Deep Love и Milky Ten.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Компании «Комтранс» для работы в городе Магадане Магаданской области требуется оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории ДЦЕ ДОПОК, слесарь по ремонту спецтехники, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление ПТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
5: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
6: Одна тонна бумаги – это 17 вырубленных деревьев. Каждый второй бумажный документ выбрасывается в день его создания. Сохраните лес, получайте электронные квитанции.
7: На сайте «Магадан Энергосбыта» выберите раздел «Электронные сервисы», потом подраздел «Квитанции на электронную почту». Заполните предложенную форму.
6: Электронная квитанция не потеряется. Доступна везде, где есть интернет. Все просто с Магадан Энерго.
8: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все, кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Ягоза» в Магадане. Улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге.
9: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
5: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: на радіо Карібу Арт.
1: Спонсор випуска – компанія «Герліон». «Герліон» – територія низьких цін. По данным синоптиков, 30 июля в Сосумане без осадков, температура около 20, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 23 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 22, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. А в Магадане в четверг преимущественно без осадков, температура ночью до 13 градусов тепла, днем около 20, выше нуля. Ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска – компания «Герлеон».
3: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка – двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет.

0: Штатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Университет – это учебное заведение, в котором будут очень много говорить, но в конце концов так и не скажут, где брать деньги.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Ситрак» магазин «Нордтрак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.
3: Где брать? Это мне напомнило эдакий, знаешь, полуанекдот, когда два мужика беседуют, и один другого спрашивает: вот если у тебя бы вот прямо сейчас на руках оказались 10 миллионов, куда бы ты дел эти деньги? Ну, отвечает ему второй, долги бы раздал. Так, а остальные? Остальные подождут. Я когда услышал это впервые, доходил, смеялся полдня. Потом, надеюсь, ты улыбаешься, хотя можно сделать еще лучше, а именно дозвонившись сейчас в прямой эфир на номер 620-30 выиграть приз от нашего партнера компании «Винар». Офис ее располагается на Пролетарской 116, а в торговом зале на Пролетарской 237 представлен металлопрокат на выгодных условиях и строительные материалы для внутренней и внешней отделки помещений. Стоит также отметить систему скидок и бонусов для постоянных покупателей, тем более, что для компании «Винар» на первом месте качество, надежность и комфортные условия сотрудничества. По поводу формата, это викторина у нас будет здесь. Один вопрос, три варианта ответов, плюс возможность передать привет и заказать свою любимую песню. Телефон 620-30. Также напомню о том, что «Винат» славится большим ассортиментом сухих смесей, в том числе огнеупорных технических жидкостей и кислот, соли, сода-кальцинированная, каустическая. Данную продукцию ты найдешь по адресу Пролетарская, 237. Работают они в будни с 10 утра до 6 вечера. О наличии товара уточняй по телефону 65 06 88 12 12 12 32. На часах тем временем в Магадане. На этом прием звонков закончим. Время не резиновое. Следующий раз будет во вторник в это же время, так что если не успел обогатиться призом, то не переживай, лови музыкальный подарок лично от меня, Ивана Высоцкого. И сегодня это будут Camden Cox, Punctual и Shift Key с треком Surround Me.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20 40 44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, Кольцевая 15, Пролетарская 77А.
5: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
6: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сандеко. Кольцевая 13/1.
7: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
8: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
3: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть.

Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
2: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
5: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
6: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
2: Вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 4930072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Скажи Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.
7: Новости на радио Карибу Арт.
8: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Медведев назвал победу в СВУ условием сохранения России. Все такси в России переоборудуют по новому ГОСТу. Зумеры начали отказываться от офисной работы в пользу крафтовости и уникальности. Подробности далее. Сохранить Россию можно только победой в специальной военной операции. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев во время лекции на форуме «Территория смыслов». По мнению Медведева, позиции всех ответственных политических сил России по этому вопросу совпадают. Зампред Совбеза отметил, что все парламентские партии слаженно голосуют за законы, направленные на поддержку участников СВО, сбережение народа, помощь ветеранам, сохранение исторической памяти. В России начал действовать новый государственный стандарт, регламентирующий внешние отличительные признаки легковых такси. Об этом сообщает ТАСС. Теперь каждый автомобиль, работающий в такси, обязан иметь на крыше оранжевый опознавательный фонарь с обязательной подсветкой. Кроме того, госномер такого транспорта необходимо дублировать на обеих передних дверях, справа и слева. При этом надпись должна быть выполнена крупным четким шрифтом, чтобы номер легко читался на расстоянии. Еще одним обязательным элементом стала классическая цветографическая схема – композиция из контрастных квадратов, расположенных в шахматном порядке. Ее наносят на боковые поверхности кузова, а также на сам опознавательный фонарь. Новый ГОСТ также ужесточил требования к информационному обеспечению городского наземного транспорта общего пользования – автобусов, троллейбусов и трамваев. Перевозчики обязаны информировать пассажиров о поездке с помощью звуковых объявлений и визуальных табло. Эти меры призваны повысить комфорт и доступность общественного транспорта для всех категорий граждан. Представители зумеров все чаще отказываются от офисной работы в пользу традиционных ремесел. Об этом рассказала HR-специалист Зулия Лойкова. Она подчеркнула, что это поколение очень ценит то, что сделано руками. Эксперт обратил внимание, что зумеров интересуют такие специальности, как швея, мастер по дереву и ювелир. По ее словам, 74% россиян считают эти профессии хорошо оплачиваемыми. Так, в Краснодарском крае спрос на гончаров вырос в 2,4 раза. Среди молодежи популярны и бондари, которые изготавливают бочки для вина, а также стеклодувы с зарплатой до 150 тысяч рублей. Официальный курс доллара на 30 июля составляет 79 рублей 35 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 90 рублей 20 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
7: Новости на радио Карибу Арт.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компании Комтранс для работы в городе Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, повар, кухонный работник, прораб и слесарь-моторист. Оформление по ТК РФ. Все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99-62-55-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Напольные покрытия, декатайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Рабчатова 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1, телефон 63-74-78.
5: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, калымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
6: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
7: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам! Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
8: Лето – время выгодных покупок. Приходите в салоны «Мягков и уютный» и найдите свой идеальный интерьер. Широкий выбор диванов, кресел, спален, кухонь и прихожих на любой вкус. Создайте дом своей мечты вместе с салонами «Мягков» на Парковой 21 и «Уютный» на 5-м километре основной трассы. Салоны «Уютный» и «Мягков». Ваш комфорт начинается здесь.
9: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
10: Первое магаданское радио представляет.
11: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
12: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Высшая проба
1: на радио Карибу Арт.
0: Музыка, проверенная миллионами. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
2: По данным синоптиков, 30 июля в Сосумане без осадков, температура около 20, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 23 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 22, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. А в Магадане в четверг преимущественно без осадков, температура ночью до 13 градусов тепла, днем около 20, выше нуля. Ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.
3: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
4: 30 июля.
1: Овен.
4: День отмечен снижением деловой активности и интереса к вопросам, которые требуют немедленного решения. Вместо того, чтобы преодолевать трудности, вы жалеете себя и ищете виновника всех бед. Личные отношения складываются не лучшим образом, и напряженность будет только нарастать.
1: Телец.
4: Будьте предельно осторожны с деньгами, велика вероятность потери напрасных расходов. Отношения с близкими прохладны, вы не склонны обсуждать свои проблемы, да и к делам окружающих не проявляете подлинного интереса. Постарайтесь, по крайней мере, вести себя вежливо и тактично.
1: Близнецы.
4: Влияние позитивных тенденций наиболее сильно в сфере романтических отношений, и именно в этой области произойдут события, которые вас порадуют. А в делах же ситуация складывается не столь благоприятная. Возникают проблемы в отношениях с коллегами, приходится мириться с несправедливостью руководства.
1: Рак.
4: День пройдет спокойно, значительных событий не ожидается. Доказывая свою правоту, старайтесь сохранять хотя бы внешнее спокойствие, иначе в будущем столкнетесь с серьезными проблемами. Одиноких раков преследуют мысли о прошлом, о совершенных ошибках и упущенных возможностях.
1: Лев.
4: Очень удачный день для переговоров и деловых встреч. Вы производите прекрасные впечатления на новых знакомых, умело пользуетесь своим природным обаянием и затмеваете конкурентов, не прилагая для этого никаких усилий. Финансовые проблемы могут стать причиной разногласий в семье и даже ссоры с любимым человеком.
1: Дева.
4: Девы должны быть осторожны, в их окружении появляются люди, готовые на весьма некрасивые поступки ради достижения собственных целей. Решить проблемы в семейных отношениях поможет увеселительная поездка, небольшое путешествие, компания родственников.
1: Весы.
4: Этот день связан с проблемами в романтических отношениях. В работе значительных успехов добьются те, чья деятельность связана с общением, заключением сделок, проведением конференций и презентаций. Станьте на один день олицетворением серьезности. Это поможет преодолеть влияние негативных тенденций.
1: Скорпион.
4: Снижение жизненного тонуса заставляет скорпионов на время утратить интерес к обычным делам и занять философско-созерцательную позицию. В этом не было бы ничего дурного, если бы не активность конкурентов, растущая с каждым часом. А близкие склонны упрекать вас в замкнутости, без инициативности.
1: Стрелец.
4: Не самый интересный и увлекательный день, скорее спокойный, дающий возможность поразмыслить над тем, что происходит вокруг. А в личной жизни ситуация тоже складывается непростая. Ваши отношения с близкими становятся все более напряженными.
1: Козерог.
4: Избегайте спешки и суеты, старайтесь придерживаться того ритма, который является наиболее комфортным для вас, даже если окружающие будут настоятельно рекомендовать нечто иное. Избежать проблем в личной жизни помогут хладнокровие, сдержанность и терпение. Не стоит рассчитывать на то, что близкие возьмут на себя решение ваших проблем или проявят особую гибкость. Если кто и готов к компромиссам, то это вы.
1: Водолей.
4: Хороший день для отдыха, развлечений и путешествий. Решение профессиональных проблем дается нелегко. Если у вас есть возможность отложить дела, то поступить следует именно так. Появляется шанс наладить отношения с любимым человеком. человеком и родственниками, получить ответы на те вопросы, которые тревожили вас в последнее время.
1: Рыбы.
4: Это сложный день, который может стать для рыб настоящим испытанием, если они не изменят своего поведения. Очень важны хладнокровность и практический подход к решению любых вопросов. Романтическое увлечение будет приятным, но коротким. Не исключено разочарование в человеке, который совсем недавно вызывал у вас искренний интерес.
3: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
5: Магия звезд. Магия звезд. Магия.

0: Терминология на Карибу.
1: На Карибу.
2: Аказия. Удобный, редкий, необычный случай.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу.
1: На Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс» – построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый?

0: 77А.
1: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
2: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
3: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
4: Свет мой зеркальце. Изготовили в компании «Метрал». Именно такое, как я хотела. Изготовление зеркал различных форм и размеров с подсветкой и без. «Метрал», Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
5: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
6: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
7: Тотальная свежесть.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
4: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
3: Я даже знаю, про кого вы говорите.
4: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
3: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
4: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все. Кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Ягоза» в Магадане. Улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге.
6: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
7: Магадан. Встречай «Падл». Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
8: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
9: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
10: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
4: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
5: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
5: Карибу Арт, 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
6: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Bad Moon. Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Сергей Лавров высказался о противостоянии России и Запада. В России усилят контроль за ценами и поставками топлива. Россияне не готовы доверить искусственному интеллекту моральные решения. Подробности далее. Западные страны продолжают усиливать давление на Россию. Такую оценку в интервью ТАСС дал министр иностранных дел, лидер предвыборного списка «Единой России» на выборах в Думу Сергей Лавров. По его словам, западные политики вновь говорят о стратегическом поражении России, а действия Киева представляют как возможный перелом в конфликте. Лавров также назвал ультиматумом предложение сначала прекратить огонь, затем разместить на Украине многонациональные силы и только после этого начать переговоры. Министр призвал не поддаваться эмоциям и сосредоточиться на внутренних задачах, в том числе на технологическом развитии. Вице-премьер Александр Новак поручил продолжить работу по стабильному обеспечению внутреннего рынка бензином и другими нефтепродуктами. Об этом сообщили в пресс-службе правительства по итогам совещания о ситуации на топливном рынке. Профильные ведомства, регионы и отраслевые компании должны следить за ценами и не допускать перебоев с поставками. Ранее Новак заявил, что запрет на экспорт бензина продлят до конца года. Ограничения на вывоз дизельного топлива планируют снять после восстановления ситуации на рынке. Большинство россиян по-прежнему воспринимают искусственный интеллект только как помощника человека. По данным ВЦИОМ, две трети опрошенных считают, что использовать такие технологии стоит лишь в отдельных сферах жизни. При этом 34% уверены, что искусственный интеллект никогда не сможет самостоятельно принимать решения, связанные с этикой и моралью. Еще 19% допускают, что такая возможность появится в ближайшие 5 лет. Лишь 6% считают, что нейросети способны на это уже сейчас. Официальный курс доллара на 30 июля составляет 79 рублей 35 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 90 рублей 20 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго!
0: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в Geek Shop Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
7: Новости на радио Карибу Арт.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Внимание! Авиапартнер 18 лет на рынке грузовых перевозок. Нам доверяют свои грузы, и мы оправдываем доверие. В любую точку России и обратно. От двери и до двери. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. Авиапартнер 202-300. Номер в Москве 495-787-74-21. Авиапартнер. Когда цель очевидна.
3: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-76-42. Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
5: Телефон 62-24-31.
6: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте, где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
7: Компании «Комтранс» для работы в городе Магадане Магаданской области требуется оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории ДЦЕ ДАПОК, слесарь по ремонту спецтехники, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление ПТК РФ. Все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
8: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Курсоводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
9: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
10: Музыка

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 30 июля в Сосумане без осадков, температура около 20, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 23 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 22, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. А в Магадане в четверг преимущественно без осадков, температура ночью до 13 градусов тепла, днем около 20, выше нуля. Ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Бесит. Это когда ты придумываешь отговорки, чтобы никуда не идти, но друзья начинают предлагать способы их решения.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего.

0: малыша. Дантипрофи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20 40 44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, Кольцевая 15, Пролетарская 77А.
2: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
3: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
4: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед! Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» — темп твоей жизни.
5: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
6: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощные решения для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
7: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
8: Тотальная свежесть на

максимальная свежесть. Уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200-800.

0: реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
6: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
5: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
7: Дядя Гоша рекомендует без комиссии платить за тепло и горячую воду.
8: Зайдите на сайт «Магадан Энергосбыта». Выберите раздел «Способы оплаты», а затем подраздел «Оплата картой» или «ПСБП».
7: Все просто с «Магадан Энерго».
9: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
11: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. 30 июля отмечают Международный день дружбы. Не самый приятный факт, тем не менее, говорят, что после 25 лет количество друзей обычно уменьшается. А вот расставание с друзьями большинство людей переживает дольше, чем расставание с членами семьи. Кстати, если хочешь завести новых друзей, то лучшее место для этого – Сидней. По опросам, австралийский мегаполис считается самым дружелюбным городом в мире. И главное, ученые доказали, видеться с друзьями полезно для здоровья. Это способствует психологической разрядке и снижает уровень стресса. Ежегодно 30 июля отмечается Всемирный день борьбы с торговлей людьми. Его цель – помочь людям, пережившим этот ужасный опыт, отстоять свои права и вернуться к нормальной жизни. Несмотря на то, что рабство кажется пережитком прошлого, тысячи людей ежегодно подвергаются опасности. По данным Международной организации труда, в мире насчитывается около 50 миллионов жертв современного рабства. Из них 28 миллионов были заняты принудительным трудом. Чаще всего в сети торговцев людьми попадают мигранты, люди, живущие за чертой бедности, а также женщины и дети. 30 июля 1928 года Ольскому районному комитету из Николаевска на Амуре были высланы семена овощных культур. Иными словами, так на Колыме зародилось сельское хозяйство. Для пробы местные агрономы получили семена сахарной и кормовой свеклы, салата, петрушки и огурцов. Экспериментальным методом были найдены оптимальные культуры для посадки, а уже спустя 4 года был образован совхоз Дукча, ставший крупнейшим сельскохозяйственным предприятием Колымы. В завершении выпуска – милый праздник для любителей тактильных ощущений. Это день «Поделитесь обнимашками». Придуман он не просто так, ведь ученые считают, что современному человеку не хватает физической близости. При этом есть легенда появления праздника. Она гласит, что студент Хуан Ману, прилетевший в Австралию, почувствовал себя очень одиноко. Его никто не встречал и не ждал в чужой стране. Тогда он встал возле сиднейского аэропорта с плакатом, на котором было написано «Бесплатное объятие». Одна из проходивших мимо женщин подошла к грустному Хуану и сказала, что ей тоже очень плохо. В итоге, обнявшись, они оказали друг другу взаимную поддержку. На этом и закончим. Отмечай праздники и люби историю. Услышимся в «Машине времени».
0: Крепежные изделия – неотъемлемый элемент любого строительства. В магазине «Визит» огромный выбор крепежа. Болты, гайки, дюбеля, саморезы, шурупы, анкера, заклепки и скобы. Перфорированный крепеж для деревянных конструкций, а также такелаж, цепи, тросы, талрепы, стропы, карабины. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16, телефон 650-110, база УСИС, склад компании «Герлеон», телефон 63-74-78. «Машина времени» на Карибу.
2: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-0072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
3: Новый час на Карибу.
4: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
5: Я люблю под вас танцевать.
6: И я.
7: Я тоже.
8: Я вас обожаю.
9: Вы молодцы.
10: Вы правда молодцы.
5: Карибу – самая хорошая радио.
11: Танцуй, живи, слушай Карибу.
4: Новый час на Карибу.
11: Карибу Арт 104.2 FM.

Саша Дитон, Карибу Арт с кавером на хит «Я буду с тобой». 15.05 в Магадане, и с этой минуты теперь «Я буду с тобой». Зовут меня Наташа Белая, всем огромный привет. Трудовой режим в самом разгаре, чтобы быть пободрее и приближать к себе вечер, конечно же, продолжим его под любимую музыку. Впереди ее очень много, так что оставайся на волне.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: Компании Комтранс для работы в городе Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, повар, кухонный работник, прораб и слесарь-моторист. Оформление по ТК РФ. Все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
3: Любые пиломатериалы от бруса доски и евровагонки до блокхауса ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1, телефон 63-74-78.
4: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компании. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
5: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
6: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
7: Welcome to Chicago.
6: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
8: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-2-0-44 8-914-865-2-0-44.
4: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
9: Поет Магадан. Город должен услышать тебя.
10: Специальный проект Карибу для всех

0: Магадан. Город должен услышать тебя. Специальный проект «Карибу» для всех авторов и исполнителей Магаданской области.
1: Погода. На радио «Карибу Арт».
2: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 30 июля в Сосумане без осадков, температура около 20, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 23 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 22, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. А в Магадане в четверг преимущественно без осадков, температура ночью до 13 градусов тепла, днем около 20, выше нуля. Ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска – компания «Адамант».
3: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
4: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
3: Ясно.
4: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
3: Понятно.
4: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
5: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу

0: Стендапсятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Самое прекрасное в собаке – это то, что ты можешь позвать ее в 2 часа ночи, чтобы подуть ей в нос. И она придет.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
3: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Диспетчерская служба такси «Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба такси «Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 600-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
5: Свет мой зеркальце. Изготовили в компании «Митрал». Именно такое, как я хотела. Изготовление зеркал различных форм и размеров с подсветкой и без. «Митрал», Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
6: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
7: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
8: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
9: Тотальная свежесть.

максимальная свежесть. Уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Карібу Арт 104.2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60%. Абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
3: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
2: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все, кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Ягоза» в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге.
4: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, Пролетарская 77А.
2: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
5: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
8: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
7: Я даже знаю, про кого вы говорите.
8: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
7: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
9: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
8: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
2: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: сейчас на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

«Обними» – это Ани Вар на Карибу Арт. И, кстати, объятия помогают избегать конфликтов. Это показало очередное исследование. Ученые выяснили, что шимпанзе, например, используют прикосновение, чтобы снять напряжение и дружно взаимодействовать друг с другом. Похожие механизмы работают и у людей, говорят специалисты. Объятия помогают уменьшить тревожность и укрепляют доверие. Так что, если кто-то из вашего окружения чем-то раздосадован, лучшее лекарство – это обнимашки. 16.06 в Магадане, ты слушаешь радио «Карибу Арт», за пультом Наташа Белая, ну а впереди новинка от Зи.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину, легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
4: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
5: Компании «Комтранс» для работы в городе Магадане Магаданской области требуется оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории ДЦЕ ДОПОК, слесарь по ремонту спецтехники, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление ПТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная, иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
3: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Калымское шоссе 9. Звони 200-232.
2: Вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска — компания Герлеон. Герлеон. Территория низких цен. По данным синоптиков, 30 июля в Сосумане без осадков, температура около 20, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 23 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 22, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. А в Магадане в четверг преимущественно без осадков, температура ночью до 13 градусов тепла, днем около 20, выше нуля. Ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска — компания Герлеон.
3: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
3: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
4: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
5: Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в Домоцентр, в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В Домоцентре только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
6: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
7: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо – легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
8: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони. 8-919-038-89-98. «Нордтрак». Качество. Всегда в комплекте.
9: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
10: Тотальная свежесть.

0: работы к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
2: Телефон 62-24-31.
3: Из Магадана в Подмосковье, а из Ростова в Магадан отправит грузы самолетом ваш перевозчик «Адамант». Доставит быстро и надежно. И в качестве сомнений нет, ведь «Адаманту» верить можно. Стаж перевозок 20 лет. Компания «Адамант» – профессиональный помощник в авиаперевозке грузов. Прямые договоры с большинством авиакомпаний. Доставка из любой точки страны до Магадана и обратно. «Адамант» – партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане 6144.
4: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
5: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-76-42.
6: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
7: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 4930072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу самая хорошая радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
9: Спонсор выпуска – магазины АКБ «Маркет». Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Венгрия заблокировала переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. В Госдуме назвали способ урегулирования разногласий с Телеграм. Каждый третий россиянин регулярно сокращает курс лечения ради экономии. Подробности далее. Венгрия в ходе технических консультаций заблокировала начало переговоров по двум пунктам о вступлении Украины в Европейский Союз. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники. Речь идет о пунктах, касающихся интеграции в единый рынок и расширения экономической и социальной политики. Еврочиновники считают, что для сохранения поддержки в Венгрии необходимо воздействовать на нее. Также неназванный представитель республики заявил газете, что Украина не должна получать более благоприятные отношения, чем кандидаты из Западных Балкан, которые годами пытаются выполнить требования Евросоюза. Руководству Telegram стоит начать прямой диалог с российской стороной. Об этом заявил первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, решить накопившиеся разногласия можно только путем переговоров. При этом мессенджер должен учитывать требования стран, в которых работает, и отвечать за то, как используют его возможности. Заявление прозвучало на фоне претензий российских властей к платформе. ФСБ начала процедуру объявления основателя Telegram Павла Дурова в международный розыск. В МВД также сообщили, что с начала года было зарегистрировано больше 24 тысяч фактов использования Telegram при дистанционных хищениях. Большинство пациентов выполняют предписания врача лишь частично из соображения экономии или недоверия к назначениям. Об этом пишет газета «РУ» со ссылкой на исследование. Финансовое давление сказывается и на продолжительности лечения. 33% опрошенных сообщили, что регулярно прерывают курс досрочно, чтобы сэкономить. Еще 32% делают это иногда. Лишь каждый пятый никогда не сокращал назначенный курс. При столкновении с дорогостоящим препаратом 23% покупают именно то, что выписал врач, тогда как 18% отказываются от покупки, а 16% ждут ухудшения или улучшения самочувствия. Добавлю, за последний год лекарства выписывали каждому третьему из опрошенных. Официальный курс доллара на 30 июля составляет 79 рублей 35 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 90 рублей 20 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
10: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ «Маркет» – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ «Маркет» – максимум заряда, минимум забот.
0: Новости на радио «Карибу Арт».

Кто-то плачет за тебя. Я молчал, тишина рождала дом. И когда ты забыла про меня, и мой голос охрип, я петь не мог. Я кричал эти песни про тебя, заполнял пустоту.

0: Радіо Карібу Арт
1: 104,2 FM.
2: Yeah.

Максима Акимов на Карибу Арт. И как бы в песне ни пелось, не гадайте на любовь, но 75% россиянок гадают на женихов. Это выяснилось в ходе опроса, проведенного социологами. 12% девчат гадают на праздники, а целых 40% готовы гадать круглый год по мере необходимости. В судьбу, астрологию и прочие предсказания Луны, например, верят 75% российских женщин. Первая причина – призвать на помощь неведомые силы для построения гармоничных отношений с мужчиной, а также банально снять стресс, уменьшить страх перед неизвестностью и привнести в жизнь интригу. Ну, в целом, это же почти как сериал посмотреть. Интрига, надежда. Ну, а финал все равно непредсказуем. 17.11 в Магадане ты слушаешь радио Карибу Арт. Впереди никакой интриги, а предсказуемая любимая музыка. За пультом Наташа Белая, впереди Юлиана Караулова.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
4: Welcome to Chicago.
3: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
5: Внимание, вопрос. Какая компания может перевозить грузы по железной дороге, а также морем, контейнеры любого типа, а также рефрижераторы, перевозить автомобильную мото- и спецтехнику, а также генеральные грузы?
6: Надежность и качество.
7: Адаман, молодцы.
8: Достойный сервис.
6: Адаман, да. Индивидуальный подход.
9: Наш ответ – Адамант.
5: Победа знатоков. Это Адамант.
10: Улица Речная, дом 10, телефон 6144.
11: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
13: Любые пиломатериалы, от бруса доски и евровагонки до блокхауса ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатовой 16, телефон 650110. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1, телефон 63-74-78.
2: Компании «Комтранс» для работы в городе Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, повар, кухонный работник, прораб и слесарь-моторист. Оформление ПТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
14: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 31 июля в Сосумане временами дождь, температура около 17 выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 18 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 22 выше нуля, ветер восточный с порывами до 4 метров в секунду. А в Магадане в пятницу преимущественно без осадков, температура ночью до 12 градусов тепла, днем около 16 выше нуля. Ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.
2: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
3: 31 июля.
4: Овен.
3: Овны менее упрямые, более гибкие, чем обычные, и это помогает им находить общий язык с окружающими. Возможно, удачные деловые встречи, успешные переговоры. Всерьез расстроить могут финансовые проблемы. Из-за них вам придется отказаться на время от помощи родственникам, покупки подарков.
4: Телец.
3: Трудовой энтузиазм тельцов угасает на глазах, и сегодня представителям этого знака не хочется браться даже за решение тех проблем, которые недавно вызывали неподдельный интерес. Вы чувствительны к настроениям других людей и порой способны даже догадаться об их мыслях, раскрыть секреты.
4: Близнецы.
3: Прогресс в личных отношениях налицо, вы способны найти общий язык с близкими, положить конец разногласиям и спорам, добиться головокружительных успехов в любви. В профессиональной сфере произойдут заметные перемены, в основном благоприятные для вас.
4: Рак.
3: День плодотворной работы. В профессиональной сфере произойдут события столь значительные, что вряд ли вы будете думать о чем-то другом в течение дня. Отношения с близкими напряженные и непростые. Вы знаете, что пора изменить свое поведение, но пока не хотите этого делать.
4: Лев.
3: День в целом отмечен снижением жизненного потенциала, возрастает утомляемость, чувствительность к негативному влиянию извне. Непростая финансовая ситуация заставляет отказываться от запланированных расходов, выбирать скромные развлечения, откладывать исполнение собственных желаний и просьб близких.
4: Дева.
3: Сложный день, который вряд ли будет скупым на трудности и испытания. Как в работе, так и в личной жизни происходят перемены, к которым вы пока не готовы. Нелегко найти верный подход к решению личных проблем. Любимый человек явно переоценивает вашу готовность к уступкам и компромиссам. Вам же не кажутся разумными пожелания и требования избранника.
4: Весы.
3: День пройдет спокойно, если вы не станете суетиться попусту и сведете к минимуму контакты с навязчивыми и неприятными особами. В личных отношениях воцарится гармония, если вы не станете требовать слишком многого и отложите решение важных проблем.
4: Скорпион.
3: Будьте очень осторожны в общении с консерваторами и представителями старшего поколения. Свойственная вам манера поведения будет сочтена вызывающей, что породит серьезные конфликты. Романтические увлечения не исключены, но каждое из них может оказаться опасным и разочаровывающим. Поэтому будьте разборчивы и не теряйте головы.
4: Стрелец.
3: Вы готовы на уступки ради взаимопонимания с членами семьи, но родственники почему-то не торопятся оценить ваши жертвы по достоинству. На работе же ситуация складывается комфортная и удачная. Ваши успехи могут быть весьма значительными, и масштаб их зависит только от приложенных стараний.
4: Козерог.
3: Вы болезненно реагируете на перемены в профессиональной и личной жизни, пытаетесь вернуться к ситуациям и вопросам, которые давно утратили актуальность. Не тратьте усилия впустую. Очень важно не отвлекаться на мелочи, легкомысленные развлечения и приятные, бесполезные занятия.
4: Водолей.
3: День неплохих возможностей, удачных идей, упорной работы, поездки сложатся довольно удачно, но потребуют серьезной подготовки. Звезды рекомендуют также воздержаться от посещения увеселительных заведений и многолюдных мест.
4: Рыбы.
3: Профессиональные дела обстоят не лучшим образом. Сегодня только помощь коллег и вмешательство влиятельных людей помогут вам избежать серьезных неприятностей. Умение прощать промахи не только себе, но и окружающим будет способствовать улучшению отношений с родственниками и друзьями.
2: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
0: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
4: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работа

0: МСНДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
1: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
2: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
3: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня!
2: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
4: Тотальная свежесть.

Музыкальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы-купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200-800.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица «Морская», 19/20. Телефон 8-914-858-66-69. Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
6: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
7: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
8: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61 11

0: Ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.
7: Новости на радио Карибу Арт.
8: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Медведев назвал победу в СВУ условием сохранения России. Все такси в России переоборудуют по новому ГОСТу. Зумеры начали отказываться от офисной работы в пользу крафтовости и уникальности. Подробности далее. Сохранить Россию можно только победой в специальной военной операции. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев во время лекции на форуме «Территория смыслов». По мнению Медведева, позиции всех ответственных политических сил России по этому вопросу совпадают. Зампред Совбеза отметил, что все парламентские партии слаженно голосуют за законы, направленные на поддержку участников СВО, сбережение народа, помощь ветеранам, сохранение исторической памяти. В России начал действовать новый государственный стандарт, регламентирующий внешние отличительные признаки легковых такси. Об этом сообщает ТАСС. Теперь каждый автомобиль, работающий в такси, обязан иметь на крыше оранжевый опознавательный фонарь с обязательной подсветкой. Кроме того, госномер такого транспорта необходимо дублировать на обеих передних дверях, справа и слева. При этом надпись должна быть выполнена крупным четким шрифтом, чтобы номер легко читался на расстоянии. Еще одним обязательным элементом стала классическая цветографическая схема – композиция из контрастных квадратов, расположенных в шахматном порядке. Ее наносят на боковые поверхности кузова, а также на сам опознавательный фонарь. Новый ГОСТ также ужесточил требования к информационному обеспечению городского наземного транспорта общего пользования – автобусов, троллейбусов и трамваев. Перевозчики обязаны информировать пассажиров о поездке с помощью звуковых объявлений и визуальных табло. Эти меры призваны повысить комфорт и доступность общественного транспорта для всех категорий граждан. Представители зумеров все чаще отказываются от офисной работы в пользу традиционных ремесел. Об этом рассказала HR-специалист Зулия Лойкова. Она подчеркнула, что это поколение очень ценит то, что сделано руками. Эксперт обратил внимание, что зумеров интересуют такие специальности, как швея, мастер по дереву и ювелир. По ее словам, 74% россиян считают эти профессии хорошо оплачиваемыми. Так, в Краснодарском крае спрос на гончаров вырос в 2,4 раза. Среди молодежи популярны и бондари, которые изготавливают бочки для вина, а также стеклодувы с зарплатой до 150 тысяч рублей. Официальный курс доллара на 30 июля составляет 79 рублей 35 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 90 рублей 20 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго!
7: Новости на радио «Карибу Арт».

Приятный вечер от Елизаветы Долженковой на радио Карибуар. Ты встречать вечер вдвойне здорово, когда понимаешь, что стандартный трудовой день понемногу подходит к концу. Ну а те, кто только приступит к нему, такое тоже возможно. Бодрящая музыка на радио Карибу вас в одиночестве точно не оставит. 18.11, точное магаданское, за окном у нас 20 градусов тепла. Солнечная, прекрасная летняя погода не может не радовать и не вдохновлять в любом случае. Поэтому продолжаем четверг вместе за пультом радио Карибуарт. Наташа Белая.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Лето – время выгодных покупок. Приходите в салоны «Мягков и уютный» и найдите свой идеальный интерьер. Широкий выбор диванов, кресел, спален, кухонь и прихожих на любой вкус. Создайте дом своей мечты вместе с салонами «Мягков» на Парковой 21 и «Уютный» на 5-м километре основной трассы. Салоны «Уютный» и «Мягков». Ваш комфорт начинается здесь.
3: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, Вестмоторс!

0: Шейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед. Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» – темп твоей жизни.
0: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
2: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все, кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Ягоза» в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге!
3: Компании «Комтранс» для работы в городе Магадане Магаданской области требуется оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории ДЦЕ ДАПОК, слесарь по ремонту спецтехники, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление ПТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
4: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: на радио «Карибу Арт».
1: По данным синоптиков, 31 июля в Сосумане временами дождь, температура около 17, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 18 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 22, выше нуля, ветер восточный с порывами до 4 метров в секунду. А в Магадане в пятницу преимущественно без осадков, температура ночью до 12 градусов тепла, днем около 16 выше нуля. Ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.
3: Take it or leave it, baby, take it or leave it, but I know you won't leave it.

0: Радио Калиба.
1: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям Ситрак, магазин Нордтрак. 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8 914 038 89 98.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Здоровая улыбка – наша работа. «Дентолюкс». Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир». Торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
5: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери,

0: которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
1: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
2: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база за УСИС, Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
3: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
4: Тотальная свежесть.

Социальная свежесть. Уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
3: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о закрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
4: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
5: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-76-42.
6: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
2: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
7: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
8: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу.
3: Ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу – самое хорошее радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт 104.2 FM.

0: песке. Сны мои, что
1: ты позвонишь и скажешь: я так по тебе скучала, давай все начнем сначала.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60 04 99 62 55 03.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
5: Авиапартнер. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. При необходимости обеспечим дополнительную упаковку. Отправка грузов сборными контейнерами. Авиапартнер. 202-300 и номер в Москве 495-787-74-21.
6: Компании «Комтранс» для работы в городе Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, повар, кухонный работник, прораб и слесарь-моторист. Оформление по ТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная, иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
7: Одна тонна бумаги – это 17 вырубленных деревьев. Каждый второй бумажный документ выбрасывается в день его создания. Сохраните лес, получайте электронные квитанции.
8: На сайте «Магадан Энергосбыта» выберите раздел «Электронные сервисы», потом подраздел «Квитанции на электронную почту». Заполните предложенную форму.
7: Электронная квитанция не потеряется. Доступна везде, где есть интернет. Все просто с Магадан Энерго.
9: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60 04 99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
11: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: радио «Карибу Арт». Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 31 июля в Сосумане временами дождь, температура около 17 выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 18 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 22 выше нуля, ветер восточный с порывами до 4 метров в секунду. А в Магадане в пятницу преимущественно без осадков, температура ночью до 12 градусов тепла, днем около 16 выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду. Спонсор выпуска — компания «Адамант».
1: Транспортная компания «Адамант». Мы доставим любой коммерческий груз или домашние вещи из любых пунктов России в Магадан или из Магадана. Всеми видами транспорта и по доступным ценам. Оказываем услуги по страхованию и профессиональной упаковке груза. Имеются в наличии и на продажу 20 и 40 футовые контейнеры. Речная 10, телефон 6144. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу».

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в Домоцентр, в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В Домоцентре только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
3: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
4: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития.

0: Те прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи, улица Пролетарская, 17, телефон 20 40 44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
2: Любые грузы в Магадан контейнером сборным доставить возможно. Звоните смело в «Адамант», ведь «Адамант» – перевозчик надежный. «Адамант» – это регулярная отправка сборных контейнеров из Москвы, Владивостока и Новосибирска. Сотрудничество с железной дорогой и пароходствами без посредников. Оптимальные цены и сроки, индивидуальные условия для вас и вашего бизнеса. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
3: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
4: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
5: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
6: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджио Займон. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
7: Тотальная свежесть.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
5: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
4: Ясно.
5: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
4: Понятно.
5: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
6: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
7: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
8: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готов

0: 77А.
1: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
2: Телефон 62-24-31.
3: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
4: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности: лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
5: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Добро пожаловать в мир музыки, способный пробудить каждый атом твоего тела. Контроллер Project представляет. Радио-шоу Magic Sound.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самое хорошее радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.

Друзья, ну что еще нужно для вечера четверга? Это вот энергичный дипхаус, фирменные фортепианные аккорды Шульца, мягкий басовый грув. А в общем-то, простая глубокая композиция о том, что несмотря на жизненные трудности и бури, солнце все равно зайдет. Трек встал в свое время классикой, одной из самых узнаваемых работ Боб Марли. Но, наверное, кто-то добавит, что было бы хорошо, чтобы это был еще и вечер пятницы. Но тут уж извините. Вам всем здравствуйте. Мы встречаем новый час и продолжаем вечер на радио Карибард. С вами теперь я, зовут Мирослав Степанов. И всем по огромнейшему привету. За окном плюс 15. А в общем, такая хорошая погодка, несмотря на то, что в общем там как-то рисовали дождь, много дождя. Но вроде пока все хорошо. И на завтра тоже преимущественно без осадков. Днем до 20 градусов тепла. Поэтому планируйте, собственно, что-то думайте и решайтесь. Возможно, даже выбраться куда-либо за город. Но там надо быть аккуратным. Знаете ли, эти самые большие лохматые товарищи не дремлют, и с рыбой проблемно в этом году. А поэтому есть нюансы. Вот, но что интересного, давайте пробежимся по дню сегодняшнему из праздников событий. Сегодня хороший такой день, Международный день дружбы. В принципе, больше добавить-то и нечего. А по любопытному и интересному, мировая авиация установила рекорд 23 июля. Флайт-радар зафиксировал, тут только вдумайтесь, 153 359 коммерческих рейсов за сутки. Всего в небе находилось 287 364 воздушных судна. Вот как-то да, это на тему того, что насколько страшно летать самолетом, но, как видим, с таким количеством, в общем-то, не очень-то и страшно. А что еще из любопытного? Да, наверное, в принципе, чуть попозже что-нибудь расскажем. Далее по курсу Айова, Алекс Блонд, Жасмин, Милаш и Дэнс Бридж, блокамерской информации. Вам традиционно вечера доброго. Не сидите дома, не кукситесь, обнимайтесь, улыбайтесь, общайтесь, и все будет хорошо. Поехали!

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину, легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. Акабамаркет. Максимум заряда, минимум забот.
3: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
4: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
3: Ясно.
4: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
3: Понятно.
4: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
5: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
7: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
6: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
7: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компании. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица «Морская», 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
8: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все, кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Ягоза» в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге.
7: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 31 июля в Сосумане временами дождь, температура около 17, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 18 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 22, выше нуля, ветер восточный с порывами до 4 метров в секунду. А в Магадане в пятницу преимущественно без осадков, температура ночью до 12 градусов тепла, днем около 16 выше нуля. Ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска – компания «Герлеон».
3: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Ровчатова 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1, телефон 63-74-78.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
5: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
4: Ясно.
5: Да, но мы не страхуем груза из Магадана. Идите в страховую сами.
4: Понятно.
5: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
6: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
7: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в «S-Motors». Танк и «Хавейл» – «S-Motors». Топовые модели «Черри» – тоже «S-Motors». А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса «Амода» и «Джейко». Наличие и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Корзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
8: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
9: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
10: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
11: Welcome to Chicago.
10: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
12: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз.
14: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

Друзья, помните, это далекий 2008, но как-то да, вот-вот-вот хочется временами слушать Shine On, по-другому Сияй, Рио. Песня немецкого хаус-трио в продолжении нашего часа, но, в общем, тот, наверное, самый, вот есть легкий позитивный характер, что типично, в общем, для конца тех 2000-х годов и, собственно, абсолютно летнее звучание. Мы с вами продолжаем. Ру Вик, далее по курсу, с кавером на русский размер, Ралук Бандера с облака межской информации. Готовимся встречать новый час, не скучаем, улыбаемся, впереди пятница и хорошая погода. Поехали!

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
4: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, Кольцевая 15, Пролетарская 77А.
5: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
6: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
7: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
8: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
2: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Скажи Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 31 июля.
6: Овен.
8: Овны менее упрямые и более гибкие, чем обычные, и это помогает им находить общий язык с окружающими. Возможно, удачные деловые встречи, успешные переговоры. Всерьез расстроить могут финансовые проблемы. Из-за них вам придется отказаться на время от помощи родственникам, покупки подарков.
6: Телец.
8: Трудовой энтузиазм тельцов угасает на глазах, и сегодня представителям этого знака не хочется браться даже за решение тех проблем, которые недавно вызывали неподдельный интерес. Вы чувствительны к настроениям других людей и порой способны даже догадаться об их мыслях, раскрыть секреты.
6: Близнецы.
8: Прогресс в личных отношениях налицо, вы способны найти общий язык с близкими, положить конец разногласиям и спорам, добиться головокружительных успехов в любви. В профессиональной сфере произойдут заметные перемены, в основном благоприятные для вас.
6: Рак.
8: День плодотворной работы. В профессиональной сфере произойдут события столь значительные, что вряд ли вы будете думать о чем-то другом в течение дня. Отношения с близкими напряженные и непростые. Вы знаете, что пора изменить свое поведение, но пока не хотите этого делать.
6: Лев.
8: День в целом отмечен снижением жизненного потенциала, возрастает утомляемость, чувствительность к негативному влиянию извне. Непростая финансовая ситуация заставляет отказываться от запланированных расходов, выбирать скромные развлечения, откладывать исполнение собственных желаний и просьб близких.
6: Дева.
8: Сложный день, который вряд ли будет скупым на трудности и испытания. Как в работе, так и в личной жизни происходят перемены, к которым вы пока не готовы. Нелегко найти верный подход к решению личных проблем. Любимый человек явно переоценивает вашу готовность к уступкам и компромиссам. Вам же не кажутся разумными пожелания и требования избранника.
6: Весы.
8: День пройдет спокойно, если вы не станете суетиться попусту и сведете к минимуму контакты с навязчивыми и неприятными особами. В личных отношениях воцарится гармония, если вы не станете требовать слишком многого и отложите решение важных проблем.
6: Скорпион.
8: Будьте очень осторожны в общении с консерваторами и представителями старшего поколения. Свойственная вам манера поведения будет сочтена вызывающей, что породит серьезные конфликты. Романтические увлечения не исключены, но каждое из них может оказаться опасным и разочаровывающим. Поэтому будьте разборчивы и не теряйте головы.
6: Стрелец.
8: Вы готовы на уступки ради взаимопонимания с членами семьи, но родственники почему-то не торопятся оценить ваши жертвы по достоинству. На работе же ситуация складывается комфортная и удачная. Ваши успехи могут быть весьма значительными, и масштаб их зависит только от приложенных стараний.
6: Козерог.
8: Вы болезненно реагируете на перемены в профессиональной и личной жизни, пытаетесь вернуться к ситуациям и вопросам, которые давно утратили актуальность. Не тратьте усилия впустую. Очень важно не отвлекаться на мелочи, легкомысленные развлечения и приятные, бесполезные занятия.
6: Водолей.
8: День неплохих возможностей, удачных идей, упорной работы, поездки сложатся довольно удачно, но потребуют серьезной подготовки. Звезды рекомендуют также воздержаться от посещения увеселительных заведений и многолюдных мест.
6: Рыбы.
8: Профессиональные дела обстоят не лучшим образом. Сегодня только помощь коллег и вмешательство влиятельных людей помогут вам избежать серьезных неприятностей. Умение прощать промахи не только себе, но и окружающим будет способствовать улучшению отношений с родственниками и друзьями.
7: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу. Магия звезд.

Друзья, ну, такой вот весьма энергичный трек, собственно, влюбленности, весьма сильный, кстати, взаимном притяжении, эмоциональном удовлетворении. Но это Satis Fim, Кельвин Харрис, Джейзи, открытие очередного часа. Тут куда-то решил голос пропасть, вы уж простите, извините, но... Четверг у нас по-прежнему не пропадает, 30 июля на календаре, впереди 31-е, ну, в общем, будем провожать, готовится июль, ну, а там уже и выходные, будем надеяться, что с погодой подвезет, ну, а вам всем здравствуйте, с вами по-прежнему я, зовут Мирослав Степанов, и, собственно, продолжаем. Послушали про то, в общем, как эмоциональный комфорт, сильные чувства и взаимность дарят людям радость, и, собственно, берем это на заметку. А немного из любопытного в открытии часа, по погоде добавить нечего, там все хорошо, обещают тоже, из праздников событий сегодня замечательный праздник. Международный день дружбы, но вот из любопытного в тему дружбы одноклассники составили интерактивную народную карту подарков по регионам России. Кстати, в общем, как-то выяснилось, что подход к подаркам весьма кардинально отличается в зависимости от региона. Где-то предпочитаются исключительно практичные вещи, ну а где-то, в общем-то, делают ставку на эмоции и впечатления. Кто-то скажет, что это дело на самом деле наживное, но, в принципе, да, любые подарки важны и, собственно, нужны. И тут как-то вот без разницы, дарить всегда хорошо, а получать еще больше. Индия на мод дали по курсам. Вадим Адамов, диджей Нейтрин, Макс Плей, блок коммерческой информации. Вам всем традиционно вечера доброго, не болеть, не скучать, улыбаться, обниматься и общаться. Поехали!

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину, легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. Акабамаркет. Максимум заряда, минимум забот.
3: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сандеко. Кольцевая 13/1.
4: Заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-76-42.
2: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранита от минимального до максимального формата керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
4: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом, отделка, зеркала, панели. Массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
6: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: радіо Карібу Арт.
1: По данным синоптиков, 31 июля в Сосумане временами дождь, температура около 17, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 18 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 22, выше нуля, ветер восточный с порывами до 4 метров в секунду. А в Магадане в пятницу преимущественно без осадков, температура ночью до 12 градусов тепла, днем около 16 выше нуля. Ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

А, друзья, все здесь признали Мадонну, она здесь есть на самом деле. В общем, танцевальный хаус ремейк кавер на легендарную одноименную композицию. Называется она Like Prayer. Ну а мы с вами продолжаем. 33 минуты 11-го. Кирилл Мойтон далее по курсу, но, наверное, чуть придержим коней. Тут немного из любопытного. Нейросеть от Google, все, в общем-то, все знают такие штуковины, да. Убедила парня о том, что отказ от пенного — это смертельно опасно. В соцсетях для вот таких вот людей он пожаловался, что в период срыва пытался успокоить сообщением с AI Google Health, но вышло ровно наоборот. И очень настойчиво советовал проверить холодильник и, в общем-то, положить туда еще пару бутылочек. Затем и вовсе начал ежедневно спрашивать о самочувствии, советовал

0: Зачем нам другое, когда есть свое родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Кариба.
2: I'm looking for a man in finance.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: на радио «Карибу Арт».
1: По данным синоптиков, 31 июля в Сосумане временами дождь, температура около 17, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 18 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 22, выше нуля, ветер восточный с порывами до 4 метров в секунду. А в Магадане в пятницу преимущественно без осадков, температура ночью до 12 градусов тепла, днем около 16 выше нуля. Ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу

0: слушать Гариву лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Гариву версия 2.0.
0: Води аккуратно. Слушай Гарибу.

0: Ночной эфир начинается.
1: Качественные ритмы будущего.
2: Caribou Arts 104.2 FM.

как бы не оступиться, не потеряться. Что ли, с кем-то же надо делиться, надо свое найти. Здесь эти люди, их лица, надо свое найти. И как бы не оступиться, не потеряться. Что ли, с кем-то же надо делиться, надо свое найти.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 31 июля в Сосумане временами дождь, температура около 17, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 18 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 22, выше нуля, ветер восточный с порывами до 4 метров в секунду. А в Магадане в пятницу преимущественно без осадков, температура ночью до 12 градусов тепла, днем около 16 выше нуля. Ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
2: Транспортная компания «Адамант». Мы доставим любой коммерческий груз или домашние вещи из любых пунктов России в Магадан или из Магадана. Всеми видами транспорта и по доступным ценам. Оказываем услуги по страхованию и профессиональной упаковке груза. Имеются в наличии и на продажу 20 и 40 футовые контейнеры. Речная 10, телефон 6144. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе.

Радио Карибу Арт 104.2 FM. Дальше только 104.3. Подними себе настроение под любимое радио. Радио отличного настроения.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
4: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
5: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
5: Карибу Арт, 104.2 FM.
6: Взгляните на небо, следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
7: 31 июля.
5: Овен.
7: Овны менее упрямые, более гибкие, чем обычные, и это помогает им находить общий язык с окружающими. Возможно, удачные деловые встречи, успешные переговоры. Всерьез расстроить могут финансовые проблемы. Из-за них вам придется отказаться на время от помощи родственникам, покупки подарков.
5: Телец.
7: Трудовой энтузиазм тельцов угасает на глазах, и сегодня представителям этого знака не хочется браться даже за решение тех проблем, которые недавно вызывали неподдельный интерес. Вы чувствительны к настроениям других людей и порой способны даже догадаться об их мыслях, раскрыть секреты.
5: Близнецы.
7: Прогресс в личных отношениях налицо, вы способны найти общий язык с близкими, положить конец разногласиям и спорам, добиться головокружительных успехов в любви. В профессиональной сфере произойдут заметные перемены, в основном благоприятные для вас.
5: Рак.
7: День плодотворной работы. В профессиональной сфере произойдут события столь значительные, что вряд ли вы будете думать о чем-то другом в течение дня. Отношения с близкими напряженные и непростые. Вы знаете, что пора изменить свое поведение, но пока не хотите этого делать.
5: Лев.
7: День в целом отмечен снижением жизненного потенциала, возрастает утомляемость, чувствительность к негативному влиянию извне. Непростая финансовая ситуация заставляет отказываться от запланированных расходов, выбирать скромные развлечения, откладывать исполнение собственных желаний и просьб близких.
5: Дева.
7: Сложный день, который вряд ли будет скупым на трудности и испытания. Как в работе, так и в личной жизни происходят перемены, к которым вы пока не готовы. Нелегко найти верный подход к решению личных проблем. Любимый человек явно переоценивает вашу готовность к уступкам и компромиссам. Вам же не кажутся разумными пожелания и требования избранника.
5: Весы.
7: День пройдет спокойно, если вы не станете суетиться попусту и сведете к минимуму контакты с навязчивыми и неприятными особами. В личных отношениях воцарится гармония, если вы не станете требовать слишком многого и отложите решение важных проблем.
5: Скорпион.
7: Будьте очень осторожны в общении с консерваторами и представителями старшего поколения. Свойственная вам манера поведения будет сочтена вызывающей, что породит серьезные конфликты. Романтические увлечения не исключены, но каждое из них может оказаться опасным и разочаровывающим. Поэтому будьте разборчивы и не теряйте головы.
5: Стрелец.
7: Вы готовы на уступки ради взаимопонимания с членами семьи, но родственники почему-то не торопятся оценить ваши жертвы по достоинству. На работе же ситуация складывается комфортная и удачная. Ваши успехи могут быть весьма значительными, и масштаб их зависит только от приложенных стараний.
5: Козерог.
7: Вы болезненно реагируете на перемены в профессиональной и личной жизни, пытаетесь вернуться к ситуациям и вопросам, которые давно утратили актуальность. Не тратьте усилия впустую. Очень важно не отвлекаться на мелочи, легкомысленные развлечения и приятные, бесполезные занятия.
5: Водолей.
7: День неплохих возможностей, удачных идей, упорной работы, поездки сложатся довольно удачно, но потребуют серьезной подготовки. Звезды рекомендуют также воздержаться от посещения увеселительных заведений и многолюдных мест.
5: Рыбы.
7: Профессиональные дела обстоят не лучшим образом. Сегодня только помощь коллег и вмешательство влиятельных людей помогут вам избежать серьезных неприятностей. Умение прощать промахи не только себе, но и окружающим будет способствовать улучшению отношений с родственниками и друзьями.
6: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу. Магия звезд.

0: счастья нужно немного. Для счастья нужно Карибу.
1: Карибу Арт. Пусть хорошей музыки будет больше.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше...

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 4930072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

усилия, в юге метели, праздник веселия, дни и неделя, верю, не верю, ты снова за дверью, ночном с истерик, закончу постеля.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

расскажи мне, как проводишь вечер? Что читаешь перед сном, зажигая свечи? Может быть, ты до сих пор спишь в моей футболке, только знаешь не собрать.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

104.2 в Магадане и 88.3 на Соколе. Оставайся на волне.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: любопытные факты, захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Сегодня свой праздник отмечают люди важной профессии. У нас их называют лесниками и егерями, однако в мире для них есть общий термин. 31 июля отмечается Всемирный день рейнджера. Изначально так называли людей, которые занимались защитой и сохранением природоохранных зон. Но несмотря на то, что рейнджеров считают аналогом лесников, круг их обязанностей обычно шире. Кроме того, эта профессия включает ряд специализаций. К примеру, в США рейнджеры следят за порядком и фактически исполняют функции полицейских. Также сегодня отмечается День необычных музыкальных инструментов. Среди ныне существующих самым древним считается флейта. Археологам удалось найти экспонат возрастом 35 тысяч лет. Что же касается необычных устройств, то это и гигантские органы, и гитары Пикассо, и даже искусственный интеллект, который тоже в своем роде музыкальный инструмент. Но, как по мне, самым странным является кошачье фортепиано. Это разновидность обычного фортепиано, в котором вместо струн используются живые коты, чьи хвосты протянуты под клавишами, так что при нажатии они кричат от боли. В истории нашего края 31 июля 1932 года была завершена первая шоссейная дорога от поселка Нагаево до Магадана. Дорога была всего 3 километра длиной, и на ее строительство потребовалось около месяца. Транспортная артерия позволила организовать доставку груза к месту строительства будущего областного центра. И напоследок немного волшебства. Ежегодно в последний день июля все поклонники саги Джоан Роулинг отмечают день рождения Гарри Поттера. Если верить официальной хронологии волшебного мира, Гарри Поттер родился 31 июля 1980 года. Что особенно интересно, писательница придумала историю для всех семи книг за одну поездку на поезде. А вот первую книгу Роулинг писала, будучи в тяжелейшем эмоциональном состоянии. Она скорбила из-за семейной утраты, переживала развод и была на грани бедности. Но даже депрессивное состояние, как ни странно, вдохновляло. Так были придуманы дементоры, высасывающие всю радость. Вот таких встречай поменьше, а мы услышимся в «Машине времени».
0: Магазин «Визит». Огромный выбор скобяных изделий. Замки навесные, замки накладные и врезные. Цилиндры для замков, защелки врезные. Проушины для навесных замков. Крючки и цепочки дверные. Дверная и мебельная фурнитура. Эксклюзивные кованые изделия. Мебельные колеса и ролики. Магазин «Визит». Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС, склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78.
2: «Машина времени».
3: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
4: Новый час на Карибу.
5: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
6: Я люблю под вас танцевать.
7: И я.
8: Я тоже.
9: Я вас обожаю.
7: Вы молодцы.
10: Вы правда молодцы.
11: Карибу – самая хорошая радио.
12: Танцуй, живи, слушай Карибу.
5: Новый час на Карибу.
12: Карибу Арт, 104,2 FM.
3: Новости на радио Карибу Арт.
13: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Bad Moon. Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2.
14: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске ЦИК РФ зарегистрировал федеральные списки 11 партий перед выборами. Правительство готовит помощь бизнесу после атак на логистические центры. Россиянам не хватает тишины в общественных местах. Подробности далее. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала федеральные списки всех 11 партий, которые выдвинули кандидатов на выборы депутатов Госдумы 9-го созыва. Об этом сообщает РИА Новости. Выборы пройдут в 3 дня, с 18 по 20 сентября. День голосования запланированы выборы депутатов Госдумы 9-го созыва, высших должностных лиц регионов, депутатов законодательных собраний субъектов РФ, а также депутатов представительных органов местного самоуправления административных центров регионов. На выборах планируется открыть избирательные участки в более чем 150 странах мира. Всего за границей задействуют свыше 300 участков. Правительство проработает меры поддержки предпринимателей, чьи товары были повреждены или уничтожены при атаках беспилотников на логистические комплексы. Такое поручение дал вице-премьер Александр Новак. По данным Кабмина, от последствий атак пострадали многие представители малого и среднего бизнеса. Ведомствам предстоит предложить адресную помощь продавцам и производителям, а также меры, которые позволят быстрее восстановить поставки. Кроме того, планируется перестроить логистические цепочки, увеличить товарные запасы и сократить возможные задержки при доставке. Готовые предложения правительство должно получить до 10 августа. Больше половины россиян хотели бы видеть в общественных местах специальные зоны, где можно отдохнуть от шума или спокойно поработать. Об этом пишет российская газета со ссылкой на опрос. Чаще всего такие пространства нужны людям в аэропортах, на вокзалах, больницах и торговых центрах. Почти каждый четвертый признался, что в шумных местах быстро устает или сталкивается с головной болью. Официальный курс доллара на 31 июля составляет 79 рублей 85 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 90 рублей 87 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго!
0: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
3: Новости на радио «Карибу Арт».
0: С чего начинается твой день? С выгула собаки, приготовления завтрака и недовольного бухтения на весь мир? Долой серое утро! Таня Брайс и Наташа Белая знают, что делать в самое непростое время суток. Наши радио-ведьмы разобьют твою сонливость в пух и прах. А еще поднимут настроение и зарядят на весь день. Ну, началось! Новое фирменное утреннее шоу на Карибу Арт. По понедельникам и пятницам с 8 до 11 утра. Просыпайся и подключайся. Только на 104.2 FM.
2: Ну что, пятница?
7: Да. Доброе утро.
2: 8 утра с добрым утром. Пятница. Последний день июля.
7: Да.
2: Так, как это последний день второго месяца лета.
7: Угу.
2: Вот как. Ну, впереди, в общем, еще один месяц календарного лета. Но
7: ну,
2: мы это с вами
7: да,
2: знаем,
7: где мы живем.
2: Да, такое
7: ощущение, что это уже как будто бы начало конца. Да.
2: Ну, кстати, вот посмотрела утром, что там в окне с погодами, с этими вашими магаданскими. Немножко так... Думаю, ну что ж.
7: Да.
2: Ну, вообще, погода будет такая же, как была и вчера. Так что не смотрите, что какой-то туман. У нас туман, у нас вообще ничего не видно в окно.
7: Угу.
2: У нас просто туман непроглядный. Будет тепло, можно сказать, даже жарко.
7: Да.
2: И это очень радует нас, потому что впереди выходные. Так что с добрым утром. Мы в этом дне вас рады приветствовать. Мы — это Наташка Белая и я, Таня Брайс. Так что просыпаемся, подтягиваемся, ну и вперед к новым трудовым свершениям и к новым вот этим планам на выходные. Вот, кстати, плохая привычка завтракать сладким. Говорят, нельзя абсолютно это делать, потому что после такого завтрака уровень сахара в крови начинает резко расти, а потом очень быстро снижается, и вы очень быстро снова проголодаетесь. Вот. Ну, и мы время от времени, конечно, рассказываем о том, что чем надо завтракать. То надо овсянкой, то говорят, не надо овсянкой. То вообще говорят, обязательно надо завтракать.
7: Другие... То говорят, не хотите, не завтракайте.
2: Да. Потом третьи говорят, известно... в 10 завтракайте.
7: Да, вот по одной из последних это исследований было.
2: Двигайтесь на интуитивном. Еще, кстати, очень плохая привычка переводить будильник еще на 5 минут. Но это об этом тоже
7: о,
2: многие
7: это
2: из вас
7: я,
2: знают.
7: Моя любимая.
2: За это время ваш мозг снова начинает засыпать, но на нормальный цикл сна времени, конечно же, не хватает. И этот самый мозг ваш снова приходится будить. В итоге ваша разбитость умножается на 2. Поэтому, как бы ни было тяжело, после звонка будильника вставайте. Никогда не откладывайте его. Вот я по себе, я специально это проверяла на себе. Вот, потому что у меня нет такой привычки откладывать. Но вот это вот 100%. Если я отложила, ну, потом стать невозможно просто.
7: Я всегда откладываю будильник, но не пробовала я этот эксперимент сделать, чтобы по первому будильнику встать.
2: То есть
7: на
2: ты
7: меня
2: вообще по будильнику
7: невозможно.
2: По первому не встаешь?
7: Нет, у меня всегда заведено около 8 будильников, и они откладываются каждые 2-5 минут.
2: Уж какой!
7: Досыпаю. Теплюсь надеждой вот этой, что еще немножечко,
2: да,
7: чуть-чуть.
2: Да, да. Вы и высплюсь, чуть-чуть. Да?
7: Да, и, может быть, высплюсь.
2: Ну, какой самообман, Наташка? Ну, как
7: надо
2: ты в самообмане в этом
7: конечно.
2: Живешь? В общем, вторая плохая привычка с самого утра – это брать в руки телефон. Уведомления, новости, рабочие чаты – это, говорят, не самый лучший способ, конечно же, начать день, потому что нервная система ваша на дороге не валяется. Угу. Начинать утро с кофе тоже такое себе. После ночи врачи советуют сначала выпить стакан воды, а уже потом ставить чайник или заряжать кофемашину, чтобы кофейку, значит, хлопнуть. Ну и еще одно, нельзя проводить утро за плотными шторами. То есть, если вы встали и у вас вот эти вот блэкаут, как называется, шторы, да?
7: Да, блэкаут.
2: Вот, у меня просто нет, я не люблю, когда так, у меня всегда светло дома. То обязательно шторы раздвигайте, потому что вот за плотными шторами не надо проводить время, потому что несколько минут у окна или на улице помогают биологическим часам понять, что день начался. То есть вот раз, раздвинули шторы, и ваш организм такой хапнул вот этого
7: дневного. Это вот как зимой, например, да, из-за чего очень сложно вставать.
2: Да,
7: вообще
2: потому
7: не
2: что утром
7: ничего.
2: Нет вот этого дневного света, организм не понимает. Он
7: да,
2: такой,
7: может быть, мы вообще еще ночь, может, мы поспим.
2: Да.
7: Зачем ты меня подняла?
2: Наташка, ну я, честно говоря, думала, я знала, что ты откладываешь будильник, но я не думала, что это настолько в такой хронической форме, что ты вообще не встаешь от первого будильника.
7: Да, от первого никогда не встаю. Ну вот можно... посмотреть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну вот шесть точно заведено было. И так ежедневно. Вот так. И каждые вот 2-5 минут я откладываю.
2: Это, ну, прости меня, насилие какое-то над самой собой.
7: А мне так не казалось.
2: Ты издеваешься над самой собой.
7: Я каждые 5 минут буду больше высыпаться. Потому что я боюсь, что от первого я не встану. И, видимо, настолько я уже привыкла вот с этими 6 будильниками минимум находиться, что один я боюсь завести и оставить. А вдруг я там не проснусь? И все, и это замкнутый круг.
2: Ну, так хорошо.
7: По несколько будильников.
2: Ну, такой зазвонил будильник, такая, о, я проснулась, ты берешь и встаешь. Зачем
7: нет,
2: ты дальше
7: так не
2: откладываешь?
7: Не получается у меня.
2: Почему?
7: Потому что я просыпаюсь, такая, не, хочу еще поспать, и все, и эти 5 минут я еще сплю. И так цикл целый.
2: Ты представляешь, какое насилие над организмом? То есть он просыпается, засыпает, просыпается, засыпает. И так каждые 5 минут на протяжении получаса.
7: Ну, было интересно так.
2: Что интересного, Наташ?
7: Я же говорю, так вот уже я привыкла настолько, я уже не знаю, как по-другому. И вот так вот всегда, каждое утро, да, просыпаюсь я вот
2: какой
7: так.
2: Какой ужас.
7: Всем доброе утро. Брайс.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
3: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о закрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
4: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
5: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
6: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сандеко. Кольцевая 13/1.
4: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
7: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
8: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
7: Ясно.
8: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
7: Понятно.
8: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
9: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
10: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.
12: Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска — компания Герлеон. Герлеон. Территория низких цен. По данным синоптиков, 31 июля в Сосумане временами дождь, температура около 17, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 18 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 22, выше нуля, ветер восточный с порывами до 4 метров в секунду. А в Магадане в пятницу преимущественно без осадков, температура ночью до 12 градусов тепла, днем около 16, выше нуля. Ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска — компания Герлеон. Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Рабчатова 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1, телефон 63-74-78.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.
3: Таня Брайс и Наташа Белая знают, что делать в самое непростое время суток.
4: Наши радиоведьмы разобьют твою сонливость в пух и прах. Но началось.
3: Фирменное утреннее шоу на Карибу Арт.
4: Ну, началось.
5: Утренние ритуалы в разных уголках планеты отличаются от привычного кофе с телефоном в руках у нас, например. Жители разных стран используют уникальные культурные привычки, чтобы зарядиться энергией, защититься от злых духов, ну или вообще просто настроиться на очень хороший день. Давай узнаем, что же, например, делается в разных странах. В Японии утро начинается до рассвета. Жители делают традиционную гимнастику «Радио Тайсо», она называется, под музыкальные инструкции по радио. Каждое утро на радиостанциях Японии играет как раз-таки музыкальная гимнастика. Представляешь, утро начинается всегда под гимнастику.
6: Но в Советском Союзе тоже была.
5: Да.
6: И производственная была гимнастика в Советском Союзе.
5: Ну вот видишь, в Японии такие вот традиции продолжаются. Трижды поплевать через левое плечо или, знаешь, на всякий случай постучать по дереву. Ну, все вот мы к этому суеверию, мне кажется, когда-нибудь да прибегали. А вот, например, в Кении мужчины утром плюются. Они верят, что слюна защищает от злых духов, а потому плюют на ладони перед рукопожатием, на подарки перед вручением, на все четыре стороны перед выходом утром из дома. То есть вот это такая вот культурная история, понимаешь?
6: Ну, такое себе перед рукопожатием поплевать себе на руки или на руки перед тем, как подарить подарок, потому что, ну, по крайней мере, как говорят, как вот это форсится везде, что у нас рот самое грязное место.
5: Ну, я то есть, тебе там, больше скажу.
6: Скопление всех этих...
5: Я тоже была максимально удивлена, но я даже не стала вот еще рассказывать о том, что, например, у них принято в Кении плеваться даже на новорожденных детей. Причем не на своих. Приходят в гости, друзья, смотрите, у меня ребеночек родился.
6: Лежит весь оплеванный такой маленький, да?
5: Ну вот,
6: бедный еще лежит, что происходит?
5: Зачем меня сюда? Можно мне как-нибудь выйти отсюда? Ну ладно. Итальянцы редко пьют кофе дома, предпочитая зайти в любимое заведение по дороге на работу, но успеть нужно до 12 дня. Например, потому что итальянцы не пьют капучино после полудня, это вообще считается дурным тоном. И даже для тех, кто приезжает в Италию, их в основном итальянцы предупреждают, что не надо с кофе ходить после 12 дня, это неприлично, это дурной тон. Потому что вообще когда-то считалось, что молочные напитки можно пить, ну, только до полудня, еще предки у них так пили. Да, и вот если и хочешь, например, выпить кофе, то можно зайти куда-нибудь и выпить эспрессо.
6: А вот сейчас потихоньку
5: со
6: дома,
5: стаканчиком,
6: тихушку, чтобы никто не видел.
5: Да, такой, вот это я, конечно,
6: бунтарь.
5: Негодяйка, бунтарка, кофе после 12 пью. А вот в Великобритании не обходится без плотного и жирного завтрака. Это всегда жареные яйца, бекон, сосиски, фасоль, томаты и тосты. То есть обязательный ритуал утренний – это вот такой плотный жирный завтрак. Индия – это всегда духовное начало. Утро у них начинается с медитации, ну а затем уборка, порога. долго. Мытье входа в дом и украшение его узорами из рисовой муки такой цветной. Это обязательный ритуал утром, то есть перед тем, как выйти куда-то из дома, ты обязательно порог должна убрать, рисунок, значит, от злых духов нарисовать, и только потом можно идти заниматься своими рабочими задачами.
6: Так, вот теперь я просто представляю, если, ну, как бы свой, да, распорядок дня. Я встаю в 5 утра. Сразу говорю, с собаками я не гуляю. Я просто представляю, если бы мне надо было с утра еще гулять с собаками, то вставать, ну, примерно, типа, ну, пусть 4:30. Плюс мне нужно помыть порог, нарисовать, значит, там узоры какие-то, позавтракать по логике, да? Это еще, в общем, так, 4:30 тут я, ну, закладываем еще, ну, в общем, в 3 часа мне надо вставать для того, чтобы успеть все это сделать, понимаешь?
5: А ты представь, какая картина
6: прекрасная. А я в 2 только ложусь.
5: Ты представь, какая прекрасная картина, когда в подъезде висит камера, например, и в 5 утра какая-то женщина порог убирает.
6: Рисует,
5: значит, мукой узоры. Как быстро этот утренний ритуал закончится.
6: Как быстро вызовут мне бригаду.
5: Да. Ну и напоследок Франция. Это, конечно же, круассаны и неспешность. Поход в пекарню утром – абсолютная норма. Покупка свежего багета или круассана еще до начала рабочего дня и чашечка кофе по пути, в которую часто макают ту самую купленную свежую выпечку. То есть утром во Франции легко можно увидеть людей с утра пораньше, с багетом, понимаешь, с чашечкой кофе, которые по улице идут, сразу заряжаются вот таким вот мини-завтраком, получается.
6: Слушай, для меня всегда было странным, когда я видела, что они в кофе макают свой вот этот круассаны. И, ну, это же мы как привыкли? Мы в горячий напиток, там, в чаечек, да, можем макать что-то сухое.
5: Или печеньку какую-нибудь.
6: Сухая печенька, какой-то бублик вот это. Ну, то, что сухое.
5: Оно же, наверное, разваливается, круассан.
6: А у них мало того, что вот он свежий, то есть хрустящий, с хрустящей корочкой. Ты его откусываешь, внутри он мягенький, они его еще берут и в этот кофе макают. Зачем? Ну, у всех своя культура, свой менталитет. Поэтому правильно говорят, где родился, там и пригодился. И зачастую очень сложно человеку из другой страны да, влиться в менталитет, потому что он с этим
5: даже
6: не вырос.
5: Даже вот такие
6: он
5: элементарные с этим не родился, ритуалы не вырос, утренние. Да, хотя, казалось бы, обычные для другого народа.
0: Цитатник на Карибу Арт.
7: Радио Карибу.
8: Взрослая жизнь – это когда тебе ни у кого не нужно спрашивать разрешения, чтобы смотреть весь день мультики и кушать мороженку.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
7: Я люблю радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Поход к врачу – больше не стресс. Прислушайтесь к своему сердцу. Полное обследование работы сердца в клинике «Медтраст». Холтер артериального давления. Кардиология ЭКГ. «Медтраст». Лечит добрый доктор вас. Запись по телефону 220322.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
6: Телефон 62-24-31.
7: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам! Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
8: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
9: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
10: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
12: Тотальная свежесть на Карибу.

Вокальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: началось.
1: Если вам часто снятся кошмары, снятся, Заюш, тебе кошмары?
2: Редко, редко.
3: Но вот если часто, то часто, то у вас вполне возможно непереносимость лактозы.
4: Ух ты, это, казалось бы.
3: В этом году в журнале для психологов вышло исследование. Люди, у которых молочные продукты вызывают проблемы с пищеварением, чаще видят яркие кошмары.
2: Ого!
3: Мне недавно снилось. А я тебе рассказывала, что я полетела в отпуск, а в чемодане не те вещи.
2: Это же самый ужасный кошмар.
3: Вот, в общем, причина, говорят, проста. Дискомфорт мешает глубоко спать, прерывает фазу быстрого сна со сновидениями, и в результате мозг выбрасывает нас в реальность, сон запоминается очень отчетливо, и вот это все страшно становится. Дело в том, что интересно, у женщин такое случается чаще, чем у мужчин. Опять женщины страдают больше, чем мужчины.
4: Да что ж такое?
3: На каком основании вообще все это? Но при этом лишь 5% тех, кто плохо спит, вообще догадываются о том, что еда может быть причиной ночных ужасов.
4: Ну,
3: в общем,
4: да.
3: Проверить, говорит, очень просто. Уберите лактозу на пару недель из своей жизни, понаблюдайте за своими сновидениями. Если все в порядке, значит, причина в ней.
4: Кошмар.
3: Ну, а вообще,
4: какой.
3: Мне стало интересно, что всего 5% считают, что плохо спят, ну, не догадываются, то есть 5% только знают о том, что еда может быть причиной каких-то плохих снов. Но по логике даже подумать, ну как это все, так, такой маленький процент людей об этом знает. Ну логически, если вы поели перед сном, вы не даете своему желудку отдыхать. Он должен это делать ночью, он не должен дать ему отдохнуть хотя бы ночью.
4: Сколько можно, да?
3: То есть из-за того, что он работает, организм тоже, ну тоже как бы он не уходит полностью в отдых, раз желудку приходится работать, переваривать.
4: А еще и уснул с телевизором включенным,
3: да,
4: и вообще.
3: На ночь наели. Естественно, вы должны думать о том, что вы наелись на ночь чего-нибудь там жирного или чего-нибудь еще. Конечно, у вас будут плохие сны и плохое самочувствие утром после того, как вы на ночь, не знаю, там, колбасу,
2: а мы же,
3: мясо.
2: Мы же все списываем на что-нибудь другое, на какие-нибудь стрессы, на какие-то факторы жизненные.
3: Да,
2: ты
3: да.
2: Прямую параллель не проводишь, потому что ты думаешь, ну как мог вот этот кусочек сала навредить мне перед сном? Или эта котлета, она же такая милая.
0: Убирайся белую микрофон.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
5: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City поступление новой школьной коллекции одежды и обуви. Большой выбор блузок, рубашек, брюк, платьев, классических костюмов и многое другое. Размерный ряд для мальчиков от 116 до 182 сантиметров. Для девочек от 116 до 170 сантиметров. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
6: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
7: Мечтаете об уютном доме?
8: Вам в «Электросвет».
7: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
8: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
9: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная, 5. Кольцевая, 15. Пролетарская, 77А.
3: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Слушай Карибу,
1: ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт, 104.2 FM.
8: Новости на радио Карибу Арт.
9: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6 километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Совет ЕС пообещал предоставить Украине более 8 миллиардов евро. Ограничения в отношении Павла Дурова не затронут Телеграм. Психолог рассказала, какие комплименты могут испортить знакомство. Подробности далее. ЕС пообещал Украине еще 8,3 миллиарда евро и утвердил набор жестких требований Киеву для выделения этих денег до конца года. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, передает ТАСС. Требования Брюсселя включают новые реформы в сфере борьбы с коррупцией и так называемого верховенства права на Украине. Еврокомиссар Валдис Домбровскис ранее сообщал, что Еврокомиссия и Украина подписали меморандум о взаимопонимании, который подразумевает предоставление Киеву кредита на 90 миллиардов евро на 2026 и 2027 годы. Ограничение в отношении Павла Дурова, внесенного Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, не распространяется на Телеграм. Об этом РИА Новости сообщили в ведомстве. Новый статус предусматривает заморозку активов основателя мессенджера. Однако Телеграм зарегистрирован как отдельное юридическое лицо, поэтому эти меры его не затронут. Накануне также стало известно, что ФСБ начала процедуру объявления Дурова в международный розыск. Он проходит по делу о содействии терроризму. Психолог рассказала, какие комплименты могут испортить знакомство. Почти 60% женщин нормально воспринимают добрые слова о внешности без пошлости. А вот детка, пупсик и подобное обращение считают навязчивыми и допустимы только в близких отношениях. Психолог Анна Хныкина объяснила, что восторженные оценки внешности неприятны, так как сводят внимание к отдельным частям тела. Уменьшительно-ласкательные прозвища на первом свидании воспринимаются как нарушение личных границ и преждевременное сокращение дистанции. Исследования показывают безопасный вариант начала общения, обращение по имени и демонстрация внимательного изучения анкеты. А если девушка расстраивается из-за того, что мужчина не оценил новую прическу, дело не в пропущенном комплименте. Корни недовольства обычно лежат гораздо глубже. Официальный курс доллара на 31 июля составляет 79 рублей 85 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 90 рублей 87 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго!
10: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
8: Новости на радио Карибу Арт.
11: Ну, началось. Думаешь, ты ставишь закрытыми глазами кофейник и шлепая в туалет. Ну, началось. Говоришь, накладывая коту еду и будя детей. А всего лишь начался новый день.
12: Так давай начнем его бодро. Таня Брайс и Наташа Белая знают, что делать в самое непростое время суток.
13: Наши радиоведьмы разобьют твою сонливость в пух и прах. А еще поднимут настроение и зарядят на весь день. Ну, началось новое
12: фирменное утреннее шоу на Карибу Арт. По понедельникам и пятницам с 8 до 11 утра.
13: Ну, началось.
9: 9:04, 31 июля. Многие сейчас начали жаловаться в соцсетях, что какое-то странное лето. Все жалуются на то, что оно очень быстро прошло. Ну, имеется в виду, что июнь-июль, никто не заметил, как все это... Ну, как-то вот это все нагнетание, господи. Каждый год одно и то же. Сейчас начнется нытье по поводу того, что через 4 месяца уже Новый год. И вот это все, господи, из года в год. Просто люди, это же все очень кликбейтное. Имею в виду, что обязательно кто-нибудь зайдет, напишет комментарий, что да, у меня так же. Уже смиритесь с той мыслью, что чем больше вам лет, тем жизнь быстрее пролетает.
3: Вот и время,
9: все.
3: Да.
9: И этому есть свои абсолютно логичные...
3: С каждым годом все быстрее и быстрее.
9: Да, абсолютно логичные, научные обоснования для этого есть. Если вас это интересует, ну интернет для чего создан? В конечном итоге...
3: И это время, кстати, можно замедлять.
9: Да,
3: это давно
9: рассказано. Да. И я говорю, что интернет изначально создан для того, чтобы мы самообразовывались, ну, а не для того, чтобы там... Так
3: ленту
9: самообразовывайтесь,
3: листать.
9: Да. Если вы начали замечать, что у вас как-то быстро пролетает день, неделя, год, просто погуглите, вам выдадут все научные статьи по этому поводу.
3: И рекомендации, как это самое время замедлить.
9: Поэтому не надо ныть. Июль, вот такой, да, погода сейчас пасмурная за окном.
3: 13 градусов тепла, но днем обещают...
9: Утром 13. Конечно, дальше будет лучше. Поэтому вот так проводим последний июльский день, тем более пятница, впереди выходные, при поднятом настроении, все великолепно. А на радио здесь для вас мы, Наташка Белая, и я, Таня Брайс. Вот, кстати, российские дети, именно про российских речь, я, ну, просто, ну, наши, потому что ученые это все смотрели, стали очень быстро взрослеть.
3: Ух ты!
9: Да, в среднем на 2-3 года раньше общепринятого срока. И заявил об этом семейный психолог. В общем, по ее словам, если 15 лет назад возрастом начала пубертата было принято считать 12-13, ну, ты знаешь, ой, пубертатники, гормоны начинаются, у детей, дети начинают себя неадекватно вести, я прекрасно себя помню в этом возрасте, вообще я тоже неадекватная была.
3: Отрази, выбрось.
9: Ну, вот каждый сейчас, давайте, откиньтесь, вспомните, как вы себя вели в 13, 14, 12 лет. Вот это. Ну, это же кошмар. Потом даже во взрослом возрасте и смешно, и стыдно одновременно начинается, когда об этом думаешь. А сейчас вот это вот начало пубертата сместилось к границам 8-10 лет.
3: Это же
9: то есть, если
3: дети,
9: ваши детки 80-летние, начинают выкидывать какие-то коленцы, вот это все, все, друзья мои, пубертатик.
3: Повзрослел.
9: Повзрослели.
3: Говоришь ему, одевайся, иди работай.
9: Он такой, да.
3: Ты уже взрослый.
9: Но психолог говорит, что быстрое взросление вообще происходит, конечно, из-за того, что современные дети имеют свободный доступ ко взрослой цифровой среде. Она очень сильно ускоряет физиологические, социальные, психические процессы созревания. То есть, если раньше, там, 15 лет назад и больше, дети, ну, как-то сами приходили, там, в компаниях еще где-то приходили к каким-то выводам и все остальное. Сейчас все открыто, доступно в этих ваших интернетах.
3: Все прочитал, увидел и узнал.
9: И узнал, да. В общем, чтобы дети как можно дольше оставались все-таки детьми, специалист советует родителям делать упор на усидчивость, эмоциональную грамотность ребенка, то есть просто нужно с ним разговаривать, ну и обеспечить ему занятия все-таки в офлайн-среде. Не для того, чтобы он в этих ваших интернетах там сидел бесконечно, но все-таки отдать его на какую-то секцию, куда-то еще, какой-то клуб по интересам. Клуб по интересам, ничего себе, это вообще есть, существует такой клуб по интересам?
3: Сейчас, мне кажется, только компьютерный какой-нибудь клуб и существует.
9: Ну, может быть. При этом, при всем, кстати, вот люди, кому от 27 до 36 лет, теперь вот прислушайтесь, немножко прибавьте звук, вы лучше всего концентрируетесь на задаче. Моложе 27, старше после 36, пока.
3: До свидания.
9: Пик способности удерживать внимание и игнорировать отвлекающие факторы от задачи, от какой-то шум, какие-то уведомления, разговоры, все остальное, вот как раз приходится в возрасте от 27 до 36 на протяжении 9 лет. Пик вот этой способности удерживать внимание. А дальше вот это...
3: перекати поле.
9: Добрый вечер, СДВГ.
4: Да. После 36 нашему мозгу становится сложнее долго держать на чем-то фокус.
3: Надоели мне все. До свидания. Закрывают лавочку.
4: Очень сложно после 36 отсеивать лишние стимулы, но есть еще и хорошие новости, конечно, для тех, кому больше 36. Первое. Речь все-таки о плавном снижении. То есть не так, что ты проснулся, тебе 36, такой, о, привет, это да, да, рядом с тобой на подушке где-то там ближе.
3: На следующий день после дня рождения сразу.
4: Да, да, да. Нет, ну, говорят, плавно все-таки все снижается. Второе, внимание можно натренировать.
3: Ага.
4: Что помогает? Ну, мне недоступно, к сожалению. Достаточный сон. Ну вот, вот слушай, вот ты куда вот сейчас вот не глянь, в какую сторону не плюнь, куда не плюнь, везде нужно хорошо спать.
3: А мне
4: хотите
3: кажется,
4: похудеть? Хорошо спите.
3: Появится исследование, что вы все делали неправильно. Вот если бы вы не спали столько времени, вот у вас бы все нормально и было. Потому что сколько можно?
4: Сейчас вот, ну вот, раньше как-то все обвиняли. Знаешь, вот это потому что вы курите. Или там,
3: да.
4: А это потому что у вас лишний вес. А сейчас такое, то что нет. Вы мало спите. Вот, чтобы добиться чего угодно, вы должны просто
3: хорошо... А еще вы курящий спать. Человек с лишним весом, да, который неплохо спит.
4: Это комбо. В общем, нужно спать хорошо, да, для того, чтобы натренировать. Мы все-таки тут про вот эти вот концентрацию там на задачи и все остальное. При этом ученые ставят достаточный сон, достаточное количество сна вообще на первое место по эффективности.
3: Вот почему я так люблю спать, я тренируюсь.
4: Потому что во сне мозг восстанавливается, естественно, ему для этого нужно определенное время, и если вы недостаточно спите, то, естественно, концентрация снижается у вас, ну и вот все остальное. Конечно, нужно больше двигаться, потому что что? Потому что движение – это жизнь.
3: А как двигаться во сне? Перевернулся, раз.
4: Потому что во время движения, конечно, улучшается кровоснабжение мозга. Конечно, нельзя курить.
3: Угу.
4: Курить нельзя никому, потому что у курильщиков когнитивный спад начинается раньше.
3: Вот так.
4: Угу. Нужно. Я вот ни одного шанса, как обычно. Нужно учить иностранные языки.
3: Ух ты.
4: Бекукли.
3: Бекукли, да. Сесурите.
4: Мы еще иностранки.
3: My English is bad. Да. Is bad, и сожалений.
4: Совершенно верно. Я, когда мне в новостях, вот это, знаешь, Financial Times или что-нибудь еще, для меня это вообще... Я когда начинаю это начитывать, я каждый раз думаю, господи, хоть бы эту новость не слышали люди, которые...
3: Знают английский язык. Всегда очень стыдно.
4: Потому что очень
3: максимально. И плюс еще и языковые барьеры. Вроде бы хотелось бы сказать, но это тоже очень сложно.
4: Очень хотел бы, но нет такой возможности.
3: От меня сейчас что требуется?
4: Ну, в общем, нужно учить иностранные языки, потому что, кстати, помимо того, что у вас, ну, концентрация там сохраняется, то есть мы сейчас про это вообще говорим, да, это еще и бонусом отсрочка от деменции, если вы учите иностранные языки. Ну, я говорю, ни одному шансу.
3: Да, абсолютно.
4: Играть на музыкальных инструментах. О, Наташка на гитаре учится сейчас как раз, да.
3: Ну все, деменция, прощай, я тебя вот отбрынкаю.
4: Победила.
3: Аккордами своими.
4: Вот, ну вот тут ладно, вот тут уже про меня, понимаешь? Делать что-то своими руками. Да. Наши руки не для скуки. Вязание, какие-то активные хобби, то, где вот это вот
3: все. А ты что, вяжешь?
4: Заюш, я тебе больше скажу. Я вяжу спицами и крючком. Я это вышиваю.
3: Да какая ты умница.
4: Вот это все руками. Я это очень умею сильно делать.
3: А когда много лет назад ты это делал? Или прям продолжаешь? Периодически, да? То есть,
4: ну,
3: да. Вдохновение приходит, как, буду вязать крючком.
4: Ну, крючком я не очень люблю. Все-таки больше спицами люблю вязать.
3: Какая ты молодец, видишь? Вот почему, кстати, я сейчас подумала, моя бабушка, да, вот в детстве моем всегда вязала что-нибудь. Она отсрочить пыталась.
4: Мама про меня говорила раньше. Шьет, вяжет, лишнего слова не скажет. Ну, про лишнее слово это она, конечно.
3: Ошибочка вышла.
4: Так, ну еще один фактор, что нужно сделать для того, чтобы победить вот эти СДВГшные дела. Нужно осваивать новые технологии. Телефоны и интернет для детей не полезны,
3: угу.
4: Зато очень полезны для людей постарше.
3: Угу.
4: И когда вот это старшее поколение начинает говорить, ой, покажите мне тут что ваших в интернетах, там все. Так, давайте так, вы должны осваивать это сами. Тыкайтесь, пробуйте туда, сюда. Потому что если за это за
3: вас новые сделают, нейронные связи.
4: Конечно. Если это за вас сделают ваши внуки или дети, ну, как бы нет. Давайте сами, своими ручками.
3: Таблицу вон на Excel открыли родителям, пусть сидит. В 1С. Мучится. Это для здоровья.
5: Брайс и Белая.
2: Ой, реклама.
6: Реклама на радио Карибу Арт.
2: Радио Карибу.
6: Телефон рекламной службы 65 единиц.
14: Шоурум Керамикс ДВ предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие Alpin Floor, кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. Керамикс ДВ, улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
15: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
14: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: Магадан, встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
17: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, Westmotors.

0: заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Корсаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: Россия – душа нашей планеты. Здесь люди думают не только рассудком, но и сердцем, верят друг другу. Доверие – одна из основ работы нашей компании. Мы знаем, вы доверяете нам не просто грузы, а нечто более ценное. Счастье ребенка, открывшего посылку точно в день рождения. Надежду на лучшую жизнь в новом доме, в который мы доставим вам вещи. «Адамант» – ваш надежный перевозчик. Ценность вашего груза и партнерских отношений с клиентом – нечто большее для нас, чем просто качество услуги. «Адамант» – партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане 61-44.
2: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо – легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
3: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
4: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 31 июля в Сосумане временами дождь, температура около 17, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 18 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 22, выше нуля, ветер восточный с порывами до 4 метров в секунду. А в Магадане в пятницу преимущественно без осадков, температура ночью до 12 градусов тепла, днем около 16 выше нуля. Ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
2: 31 июля.
3: Овен.
2: Овны менее упрямые и более гибкие, чем обычные, и это помогает им находить общий язык с окружающими. Возможно, удачные деловые встречи, успешные переговоры. Всерьез расстроить могут финансовые проблемы. Из-за них вам придется отказаться на время от помощи родственникам, покупки подарков.
3: Телец.
2: Трудовой энтузиазм тельцов угасает на глазах, и сегодня представителям этого знака не хочется браться даже за решение тех проблем, которые недавно вызывали неподдельный интерес. Вы чувствительны к настроениям других людей и порой способны даже догадаться об их мыслях, раскрыть секреты.
3: Близнецы.
2: Прогресс в личных отношениях налицо, вы способны найти общий язык с близкими, положить конец разногласиям и спорам, добиться головокружительных успехов в любви. В профессиональной сфере произойдут заметные перемены, в основном благоприятные для вас.
3: Рак.
2: День плодотворной работы. В профессиональной сфере произойдут события столь значительные, что вряд ли вы будете думать о чем-то другом в течение дня. Отношения с близкими напряженные и непростые. Вы знаете, что пора изменить свое поведение, но пока не хотите этого делать.
3: Лев.
2: День в целом отмечен снижением жизненного потенциала, возрастает утомляемость, чувствительность к негативному влиянию извне. Непростая финансовая ситуация заставляет отказываться от запланированных расходов, выбирать скромные развлечения, откладывать исполнение собственных желаний и просьб близких.
3: Дева.
2: Сложный день, который вряд ли будет скупым на трудности и испытания. Как в работе, так и в личной жизни происходят перемены, к которым вы пока не готовы. Нелегко найти верный подход к решению личных проблем. Любимый человек явно переоценивает вашу готовность к уступкам и компромиссам. Вам же не кажутся разумными пожелания и требования избранника.
3: Весы.
2: День пройдет спокойно, если вы не станете суетиться попусту и сведете к минимуму контакты с навязчивыми и неприятными особами. В личных отношениях воцарится гармония, если вы не станете требовать слишком многого и отложите решение важных проблем.
3: Скорпион.
2: Будьте очень осторожны в общении с консерваторами и представителями старшего поколения. Свойственная вам манера поведения будет сочтена вызывающей, что породит серьезные конфликты. Романтические увлечения не исключены, но каждое из них может оказаться опасным и разочаровывающим. Поэтому будьте разборчивы и не теряйте головы.
3: Стрелец.
2: Вы готовы на уступки ради взаимопонимания с членами семьи, но родственники почему-то не торопятся оценить ваши жертвы по достоинству. На работе же ситуация складывается комфортная и удачная. Ваши успехи могут быть весьма значительными, и масштаб их зависит только от приложенных стараний.
3: Козерог.
2: Вы болезненно реагируете на перемены в профессиональной и личной жизни, пытаетесь вернуться к ситуациям и вопросам, которые давно утратили актуальность. Не тратьте усилия впустую. Очень важно не отвлекаться на мелочи, легкомысленные развлечения и приятные, бесполезные занятия.
3: Водолей.
2: День неплохих возможностей, удачных идей, упорной работы, поездки сложатся довольно удачно, но потребуют серьезной подготовки. Звезды рекомендуют также воздержаться от посещения увеселительных заведений и многолюдных мест.
3: Рыбы.
2: Профессиональные дела обстоят не лучшим образом. Сегодня только помощь коллег и вмешательство влиятельных людей помогут вам избежать серьезных неприятностей. Умение прощать промахи не только себе, но и окружающим будет способствовать улучшению отношений с родственниками и друзьями.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
4: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.
0: Цитатник на Карибу Арт.
5: Радио Карибу.
0: Девушки — это очень интересные создания.
5: Если они не помнят, где оставили резинку для волос, это не значит, что они забыли, что ты говорил ей 6 месяцев назад в 17:43. Слушать Карибу не только круто, но и весело.
6: Я люблю радио Карибу.
7: Цитатник представляет: официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» — магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.
8: Собирайтесь, девки, в круг! Таня Брайс слово молвить будет! Народный календарь от нашей народницы-хороводницы! Ну, началось!
9: Их. 31 июля в народном календаре отмечен как день Омельяна. Омельяна, через О прям.
10: Омельян.
9: Предки старались отдохнуть от работы и верили, что нужно веселиться.
10: Ну, пятница тем более, конечно.
9: Великолепно, да. С утра хорошо посетить церковь, помолиться святым, попросить здоровья для себя и своих близких. Не рекомендуется сегодня начинать важные дела. И не рекомендуется, между прочим, сегодня играть свадьбы.
10: Хотя сегодня как раз-таки.
9: Свадебный день. Говорят, это может привести к неприятностям. Ну, по крайней мере, в народном календаре так написано. В этот день лучше заниматься делами в одиночестве и сохранять спокойствие. Тогда, по поверьям, в дом придут удача и благополучие. Так, подождите. Нужно веселиться, при этом в одиночестве и сохранять спокойствие. То есть сидеть
10: сам
9: одному.
10: Сам себе веселый друг.
9: Да, и спокойно веселиться. Это как вообще? Но нежелательно.
10: Так.
9: Я сейчас как рыба, молча открывающая рот. Нежелательно проводить день в полном одиночестве.
10: Очень интересно.
9: Что происходит? Сломался народный календарь.
10: Биполярный календарь.
9: Да, проводить в полном одиночестве и жаловаться на свои беды, иначе проблемы могут только усилиться. Нельзя, в общем-то. Нельзя спешить и суетиться сегодня. Иначе можно отпугнуть удачу и наделать ошибок, которые потом будут трудно исправить.
10: Кошмар.
9: К этому дню обычно завершали уборку урожая. Мы еще даже не начинали.
10: Да-да-да.
9: В старину серпы, которыми жали хлеб, освещали и оставляли на поле. Прямо на поле оставляли до следующего года. То есть бросали там. Чтобы следующий год был урожайным, принято угощать родных овощами, фруктами, ягодами со своего огорода. Да, обязательно.
10: Себя бы угостить, да.
9: Поедем сегодня в магазине, купим огурцы за 1000 рублей.
10: И будем угощаться.
9: Да. Себя будем угощать.
10: Да, только исключить.
9: Также можно сегодня делать заготовки на зиму. Сушить, солить, консервировать овощи, фрукты, ягоды.
10: Ой, ну
9: вот
10: прелесть.
9: Это вот все. С нашими ценами.
10: Да.
9: А в этот день полезно сходить в баню. Так можно избавиться от усталости и недугов. А вот стричься в этот день категорически нельзя.
10: Галя, у нас
9: девочки,
10: отмена.
9: Отменяем записи свои. Считается, что так можно укоротить свою судьбу и навредить здоровью. Так что, девочки...
10: Отмена.
9: Да.
10: Все.
9: Если что, если отменить уже нельзя, знайте, что потом, если вдруг вот что-то заболит, такой, а это я потому что постриглась.
10: Подстригся,
9: 31 июля.
10: Еще и замуж вышла.
9: Вообще прям не очень все хорошо. А если еще и вынести мусор, потому что сегодня
10: этот
9: мусор
10: тогда
9: выносить нельзя, да. Потому что не стоит выносить мусор, если кто-то в этот момент уходит из дома, считается, что человек может не вернуться. Господи, что за день такой?
10: Как мой отец за хлебом вышел, да?
9: Нельзя хранить сломанные часы и пользоваться чужой расческой. Это может привести к уходу счастья из дома. Так, если много мух, это уже народные приметы пошли.
10: Вынесите мусор.
9: А его нельзя выносить.
10: Кошмар какой.
9: Терпите, короче.
10: Главное, муж не отправляйте этот мусор вынести.
9: Да, то он не вернется.
10: Да, не вернется еще вдобавок.
9: В общем, если много мух, это ухудшение погоды. Надо последить сегодня
10: за мухами.
9: Если на небе появились темные тучи, но пчелы не прячутся,
10: ага,
9: Значит, хорошая погода еще долго сохранится.
10: Спасибо.
9: Поэтому сегодня, в общем...
10: Уважаемые пчелы, не прячемся.
9: Да.
10: Кулью подошла.
9: Следим.
10: Пчела, здравствуй. Не прячься.
9: Не прячься.
10: Как они не попрячутся?
9: Рваные кучевые облака предвещают сильный ветер. Да, у нас всегда ветер. Если на березе уже пожелтели листья, осень наступит раньше обычного. Так, сегодня пойду смотреть на листья березы.
10: Где?
9: А у меня за домом растут.
10: Да? Да? Обязательно сообщи.
9: Хорошо.
10: Пожелтели листья.
9: Я не сообщу, у меня сегодня последний рабочий. Так, что? Ну, все, таролог, астролог, все нам тут прислало. Сейчас быстренько найдем. Так. Сегодняшний день, название переводится с сегодняшнего дня с китайского как закрытие.
10: Ух ты!
9: Это подходящий момент, чтобы завершить ранее начатые дела. Главная задача этого дня – не сидеть в горном одиночестве.
10: Да что ж такое?
9: Идти к людям. А если ты не любишь людей, то что делать?
10: Я, конечно, не очень к вам хочу идти, но я пришла.
9: Благоприятные встречи с единомышленниками, активный нетворкинг или обычные посиделки с друзьями и родственниками. Угу. Если вас приглашают на вечеринку, не отказывайтесь. Однако сидеть в углу и таращиться в телефон категорически запрещено. Угу. Общайтесь. Покажите себя с лучшей стороны. Не
10: вот
9: стесняйтесь
10: так.
9: Рассказывать о своих преимуществах.
10: Пришла такая к людям и говорит, а сейчас...
9: Смотрите, какая классненькая.
10: На стульчик встала, да. И такая, опа-на, презентация.
9: Вот, в общем, нужно, говорит, добавить легкого самопиара. Рассказать, какая ты классненькая, да. Считается, что в этот день женщины становятся более страстными, раскрепощенными.
10: Ух ты!
9: И именно поэтому шансы на обретение второй половинки стремительно возрастают.
10: Ой!
9: Но продолжительность такого гипотетического союза, к сожалению, не уточняется. Все, что связано с очищением окружающего пространства, получит энергетическую поддержку от звезд. Ну, то есть можно вместо вечеринки дома убраться. Можно затеять генеральную уборку, разбор гардероба или косметики, освобождение памяти на телефоне или, как минимум, избавление от мусорных отходов. Но нам народный календарь сказал
10: нельзя. Да, совершенно по-другому.
9: Да. Поэтому, да... В общем, звезды приветствуют легкий авантюризм и спонтанность, но впадать в буйство или режим шальной императрицы все-таки не рекомендуется. В этот день повышается вероятность нервных срывов, странных реакций, особенно у женщин. Странно как-то отреагировал, такая, это не я, это все вот день такой просто. Воздержитесь от споров с неадекватными личностями, возможности защитите окружающих, если понимаете, что самый нестабильный человек в комнате – это вы.
10: Да.
9: Постарайтесь не начинать серьезные дела с прицелом на длительное развитие, особенно если на это поставлены последние деньги.
10: Угу.
9: Нежелательно планировать задачи с четкими сроками выполнения, слишком велика вероятность срыва дедлайнов. В такую дату нежелательно давать или брать деньги в долг с обещаниями и клятвами, тоже лучше сегодня повременить. А, крыски. Те, кто родился в год крысы, дождались своего астрологического выходного, могут заниматься только привычной рутиной и отложить принятие серьезных решений.
10: Ну и рандомное предсказание от искусственного интеллекта.
11: Вторую половинку надо находить из другого района, чтобы у тебя всегда была горячая вода летом.
6: Ой, реклама.
3: Реклама на радио Карибу Арт.
6: Радио Карибу.
3: Телефон рекламной службы 65 единиц.
12: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, калымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
13: Автоматические гаражные ворота от компании «Метрал». Выше всяких похвал. Для частных и промышленных гаражей с ручным и автоматическим управлением. А также роль ставни на окна и двери. Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
14: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
15: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
17: Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в Домоцентр, в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В Домоцентре только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
18: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
19: Welcome to Chicago!
18: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
20: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.

вокальная свежесть. Уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60 04 99 62 55 03.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
5: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о закрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
6: Любые грузы в Магадан контейнером сборным доставить возможно. Звоните смело в «Адамант», ведь «Адамант» – перевозчик надежный. «Адамант» – это регулярная отправка сборных контейнеров из Москвы, Владивостока и Новосибирска. Сотрудничество с железной дорогой и пароходствами без посредников. Оптимальные цены и сроки, индивидуальные условия для вас и вашего бизнеса. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
7: Любые пиломатериалы, от бруса доски и евровагонки до блокхауса, ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1, телефон 63-74-78.
8: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
9: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
7: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске: Евросоюз может перейти к более частому введению санкций против РФ. Самозанятые впервые смогут получать выплаты по больничным. Россияне рассказали, как выбирают подарки. Подробности далее. Евросоюз рассматривает возможность усиления санкционного давления на Россию, вводя ограничения чаще, чем раньше. Об этом заявила Евроактив министр иностранных дел Ирландии Хелен Маккенти. По ее словам, Брюсселю необходимо найти баланс между введением новых рестрикций и тем, чтобы они не нанесли ущерб экономике стран Европы. Министр подчеркнула, что чем дольше это продолжается, тем сложнее становится задача, но это не повод отказываться от санкций. Напомню, 21-й пакет санкций против России Евросоюз ввел 23 июля. Под ограничения попали 170 организаций и 48 физических лиц. После этого газета Financial Times со ссылкой на еврочиновников написала, что ЕС может отказаться от крупных пакетов санкций в отношении России из-за трудностей их согласования. По словам собеседника издания, стало очевидно, что этот подход больше не работает. Первые самозанятые смогут получить выплаты по больничным уже в августе. Право появится у тех, кто присоединился к программе добровольного страхования в январе и с февраля регулярно перечислял взносы. Подать заявление можно через социальный фонд. Выплаты становятся доступны после 6 месяцев участия в программе. Их размер зависит от выбранной страховой суммы – 35 или 50 тысяч рублей, а также от стажа. О праве оформить больничный участников уведомят автоматически. Половина опрошенных россиян рассказали, что для них выбор подарка, а для кого-то это приятная забота, а не обязанность. Большинство респондентов начинают искать подходящий презент заранее. Это выяснили аналитики в рамках интерактивного спецпроекта «Новости Майл. Народная карта подарков». Так, 63% покупают подарок за несколько недель до события, еще 30% – за 2-3 дня. Около половины опрошенных тратят на подарок от 1 до 5 тысяч рублей, еще треть – до 15 тысяч. Аналитики также выяснили, что в Северо-Западном федеральном округе деньги дарят реже, чем в других регионах страны. На Урале чаще других дарят подарки без повода, а красивая упаковка там важнее, чем где-либо. В Сибири на Новый год сладости под елку кладут чаще, чем в других округах. На Дальнем Востоке особенно ценят подарки своими руками и чаще других дарят их на новоселье. Официальный курс доллара на 31 июля составляет 79 рублей 85 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 90 рублей 87 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
0: Новости на радио «Карибу Арт».
8: Сплетничная.
9: Сплетничная.
8: Сплетничная.
10: Ну что, сплетничная?
11: Немножко сплетничаем.
10: Немножечко, да.
11: Так, чуть нового.
10: Да, у меня тут вообще скопилось почему-то так много новостей про звездных детей.
11: Да,
10: внезапно так получилось. Дочь Бонни Анджелина получила таки в подарок свою первую лошадь, на которой она так долго мечтала. Виктория рассказала, что они с папой решили исполнить мечту дочери, потому что понимают, насколько сильная может быть любовь к этому животному. Раньше Анджелине арендовали коня, ну а теперь у нее появился собственный. А вот дети Джигана и Оксана Самойлова мечтают о другом немножечко – прокатиться на метро. Она рассказала, Оксана, что ее дети ни разу не пользовались московским метро, а сын Давид и вовсе никогда не видел изнутри обычный подъезд, потому что вырос в загородном доме. Вот такие вот, понимаешь, мечты. У кого-то лошадь, у кого-то на метро прокатиться.
11: Золотые детки потом начнут выкручиваться всевозможные там. Дмитрий... то нам надо, и это.
10: Ну да, эти всякие, да. Дмитрий Маликов взял интервью у 8-летнего сыночка Марка. Мальчик, например, мечтает, чтобы у всех все было хорошо, а сам хочет закончить школу, а папе желает 1 000 000 000 подписчиков.
11: А там еще Маликов опубликовал тоже кусочек своего интервью в молодости, где его тоже спрашивают, что бы он хотел в жизни. Он сказал: я хочу, чтобы у всех все было хорошо. И вот как
10: вообще
11: раз там,
10: потрясающе, да, этот кусочек он вставил как раз в это видео. Сережа Лазарев высказался о будущем своих детей, признался, что боится того, как общество будет воспринимать его наследников в будущем. Главным страхом артиста назвал то, что дети могут не состояться как личности из-за славы отца, из-за прессы и прочего того, что могут припоминать. Ну, а детки Петросяна и Брухунова сейчас вовсе не живут с родителями. Ваган и Матильда временно живут отдельно, они находятся в Сочи из-за летнего отдыха, в то время как Евгений Петросян и Татьяна Брухунова работают в Москве. Под чьим присмотром дети, не уточнила сама Татьяна, она у себя в соцсетях об этом написала, но призналась, что из-за напряженного рабочего графика не может сама постоянно за детками присматривать, а Евгений Ваганович и вовсе не остается с детьми дольше,
11: вообще,
10: чем
11: никогда.
10: На час.
11: Ну, понятно.
10: Да, потому что слишком устает от малышей в силу возраста. В общем, они наняли там помощниц, нянечек, и говорят, что именно в Сочи отправили деток с этими нянями, а сами остались отдыхать.
11: Мне все время интересно, чем жена Петросяна настолько занимается, что
10: так устает,
11: да, так устает, так устает.
10: А чепчики ты попробуй поменяй столько раз за день, а? Сложная работа, между прочим.
11: И бабушкины вот эти всякие.
10: Да, черевички найди, да, вот эти все по секонд-хендам всяким. Поэтому, видишь, сложно.
11: Хорошо, вот мы с Наташкой относимся и к Ване Дмитриенко, и к Егорушку Криду, но вот все у них противостояние сейчас какое-то из-за этих сольников. У Егора-то прогремело 2 сольника больших, крупных. Теперь готовится к большому сольнику Ваня Дмитриенко. И дело в том, что представители как раз-таки Дмитриенко распространяют бесплатные билеты. Для того, чтобы был солдаут, понимаешь?
10: Хотя, казалось бы...
11: В общем, пользователям даже предлагают 2000 рублей за публикацию видео с концерта для того, чтобы они в этих видео подтверждали, что концерт Егора Крида был хуже. Прям переписки, скрины переписок, понимаешь? Ну, понятно, что это
10: как-то
11: можно поделать
10: вообще,
11: все, но...
10: Ну, да, ну...
11: Вот, то есть...
10: Кринжадина немножечко.
11: Да, вам бесплатные билеты, а если вы еще хотите получить 2000, то опубликуйте в соцсетях, значит, видео, что у Вани Дмитриенко концерт лучше, чем у Егора Крида. В общем, вот что написано. Срочно набираем массовку на концерт Вани Дмитриенко 2 августа в Лужниках. Занятость 19:00–22:30. Задача. Флексим, танцуем, радуемся, в общем, как всегда. Плюс по техническому заданию выкладываем публикацию в Телеграм, Запретограм, ВК, ТикТок на выбор о том, какой крутой концерт и что он лучше, чем у Крида. Оплата наличными после предоставления ссылки на публикацию у нас в офисе или переводом на Сбер. Договариваемся с ребятами строго на созвоне, чтобы никаких скринов, прочих провокаций. Ставка 2000 рублей. В студенческих чатах, говорит, распространяется эта информация. Но, конечно, никаких официальных комментариев не поступает по этому поводу ни от представителей Вани Дмитриенко.
10: Ну, а что прокомментировать, собственно?
11: Да. Ну, говорят, наподобие такой же тоже была рассылка для студентов, что по бесплатным билетам или с огромной скидкой тоже на концерты Егора Крида. Там, конечно, не было технического задания рассказывать что-то, но, по крайней мере, и бесплатные билеты распространялись, и со скидкой тоже. Ну, а с другой стороны, вот почему молодежи, если у них нет, например, возможности купить билет.
10: Ну,
11: почему
10: да.
11: бы не пойти бесплатно?
10: Да,
11: вот кто откажется?
10: А потом
11: еще
10: и немножечко копеечку себе в карман положить.
11: Да, почему бы и нет?
10: Почему бы и нет? Я бы тоже на Дмитриенко бы сходила.
11: Ну, я бы, конечно, не публиковала ничего, но сходила.
10: Да, сходить бы сходила.
11: Я бы за деньги сходила. Бен Аффлек выиграл $1 000 000 на шоу «Кто хочет стать миллионером».
10: Ух ты!
11: Да.
10: Какая прелесть!
11: В общем, говорит, совсем он не промах в интеллектуальных играх. Правда, без посторонней помощи не обошлось. Пару Аффлеку в этой игре составил многократный победитель викторины Джейми Динг. Ответить на финальный вопрос им помог сам ведущий Джимми Киммел, который, значит, это ведет. Бену и Джейми предстояло решить, какая из 4 перечисленных индеек
10: ага,
11: не была помилована президентом США в День Благодарения.
10: Ого, это
11: ну,
10: какой-то...
11: Да, это вообще, прям вот ну, такой, да, то есть это прям надо было знать. Сперва актеры, его напарник, посоветовались с Киммелом, который, как заметил Бен, хорош в вопросах готовки. Ну, то есть, типа, он готовит, он про индейку.
10: Индейка, это твоя стихия, дружище.
11: Затем они позвонили другу, но не получили ответ, решили прислушаться к мнению телеведущего, и не зря. Таким образом, в карман Аффлеку и Динго упала завидная сумма в $1 миллион, правда, ненадолго, потому что все выигранные средства они решили отдать на благотворительность. $1 миллион переведен на счет организации «Инициатива Восточного Конго», которую основал как раз Бен Аффлек вместе с активисткой Уитни Уильямс. Ну, в общем, ну, у него свой фонд, и он сразу в этот фонд перевел.
10: Легко пришли,
11: деньги.
10: Легко ушли сразу, да, зато на очень важное и полезное дело.
11: Ну, потому что я
10: дело.
11: Думаю, что у этого самого Бен Аффлека этих ваших самых миллионов и так хватает.
10: Вообще. А вот рэпер Ган Вест пожертвовал 40 миллионов рублей в фонд помощи онкобольным деткам. Ранее он поставил 100 миллионов рублей на победу Испании в финале вот этого чемпионата мира 2026 и пообещал, что в случае выигрыша отдаст половину на благотворительность. Благодаря, значит, этой ставке в 100 миллионов блогеру удалось получить еще 80 миллионов, половину, то есть 40 из этой суммы. Он как раз и пожертвовал именно так, как и обещал.
11: Вообще, он потом сказал, что это все...
10: Да?
11: Да, неправда. Он сказал, не делал
10: я
11: этого.
10: А я смотрела это видео, где он об этом говорил.
11: Нет, сказал, все, типа, нет, это все для хайпа было сделано.
10: Какой теперь...
11: Нет таких денег, чтобы ставить, и нет такого выигрыша, соответственно, поэтому...
10: Я к нему относилась всегда очень никак. Ну,
11: он странный.
10: Он не странный, он прям очень...
11: Фриковатый.
10: Да.
11: Не фриковатый, он прям фрик.
10: Он же это видео заснял, он же на видео об этом рассказал.
11: Ну, я читала, что опровержение, да, он
10: сказал. А после... Ну ладно. Кондитерская Дины Саева, это блогер на Патриках, закрылась. Проект блогерши Антона Пинского полностью прекратил работу. По данным из открытых источников, кондитерская с момента запуска оставалась убыточной, и чистый убыток превысил 29 миллионов рублей. После закрытия точки на Патриках также перестал работать и филиал на Новом Арбате, тем самым... Кондитерская Дины, полностью весь этот проект теперь закрыт. 29 миллионов убыток. Это ж с ума сойти.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
3: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
4: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
5: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
6: Компании Комтранс для работы в городе Магадане Магаданской области требуется оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории ДЦЕ ДАПОК, слесарь по ремонту спецтехники, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление ПТК РФ. Все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
7: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
8: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, Кольцевая 15, Пролетарская 77А.
3: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 31 июля в Сосумане временами дождь, температура около 17, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 18 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 22, выше нуля, ветер восточный с порывами до 4 метров в секунду. А в Магадане в пятницу преимущественно без осадков, температура ночью до 12 градусов тепла, днем около 16 выше нуля. Ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.
3: Сплетничная. Сплетничная. Сплетничная.
4: Ты меня врасплох сейчас застала,
5: Агата.
4: Женщина.
5: Ну, давай я тебе расскажу прекрасную новость, понимаешь, о великолепной самооценке. Агата Муцениеце сравнила себя с Анджелиной Джоли.
4: Божечки.
5: Бывшая жена Павла Прилучного уверена, что безмерно красивая, сделала видео, значит, с патчами в автомобиле. Я посмотрела это видео. Что она там говорит? Цитирую. «Я помню момент, когда иду по улице и считаю, сколько людей на меня обернуло. Я шла, дай мне собраться, я должна, как вот она это, понимаешь, говорить.
4: Хорошо, да.
5: Я шла модельной походкой, но мне казалось, что я очень красивая, поэтому на меня все оборачиваются, рассказала артистка. Она заявила, что окружающие отмечали ее привлекательную внешность, когда она шла. Вот она идет, а ей все оборачиваются, след, говорит, господи, женщина, вы такая красивая. Она говорит, я сравниваю себя с Анджелиной Джоли или Кирой Найтли. Да, я спрятала себя среди моделей, рассуждает многодетная мама. Агата уверена, что она один типаж с супермоделями Ириной Шейх или Адрианой Лисой. Понимаешь?
4: Самооценка,
5: такую,
4: конечно,
5: самооценку.
4: Да, самооценка, конечно, бесплатная, но там сильно-то не офигевайте уже до такой-то степени, блин. Вы чё? Откуда что? Лариса Долина.
5: О, наша любимица. Ой, уже
4: вообще, с недавних только, пор. Не только наша, да. Не будет помогать внучке в продвижении. Артистка рассказала, что Александра, ее дочка, окончила 8 класс круглой отличницей и музыкальную школу с золотой медалью. В общем, такой творческий человек. Однако помогать знаменитая бабушка внучке не собирается. Да кто бы сомневался?
5: Ну да.
4: Господи, вот, мне кажется, у Долины все на лице написано. Что она сама говорит, значит, Лариса Александровна? Она пишет сама песни внучка. Записывает сама их в телефоне. Многоголосие, инструменты записывает. Она все-таки на 60% больше творческий человек. Как она решит сама, так и будет. Не будем на нее давить, продвигать не буду. У нее свой путь, я не хочу, чтобы она повторила мой. Тогда это совсем масло масляное, не надо. Она сейчас очень выросла как вокалистка, я ей уроки не даю. Ей дает другой педагог, который работает в моей команде. С ней уроков очень мало. У нее времени, к сожалению, очень мало, совсем прямо нет. Но да. Вообще, Лариса Александровна добавила, что восхищается тем, какой выросла Александра.
5: Ну вот, ну, да, молодцы, ну, да, молодцы.
6: Ну, началось.
7: Карибатека. Карибатека.
5: Карибатека.
4: Карибатека.
5: Карибатека.
4: Так.
5: Да.
4: Что там с Карибатекой? В общем, это такой концерт по вашим заявкам. Заходите в наш ТГ-канал, называется он так же, как утреннее шоу, но началось на аватарке, там девушка кричит «Доброе утро!» Вот это мы под последней картиночкой. В комментариях можете заказать любую песню, которую вам хочется услышать на нашей волне. Поучаствуйте вместе с нами в формировании плейлиста, и будет вам счастье, хорошее настроение и радость в этот пятничный день. Так что заходим, заказываем. Нет никаких ограничений. Ну, конечно, все в рамках законодательства РФ. Да. Вот, поэтому пишите. Будем с радостью слушать вместе с вами ваши любимые песни.
8: Брайс и белый у микрофона.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
4: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39. Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о закрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели. Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Cherry. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса Amoda и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Корсаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
5: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
6: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз.
2: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
8: Тотальная свежесть на Карибу.

0: Ипотека.
1: Заходите в наш ТГ-канал. Угу. Называется он «Ну, началось». И под последней картиночкой заказывайте свою любимую песню. Что-то туман не проходит. Посмотрела прогноз, и я же зареклась уже прогнозы рассказывать. Ну ладно, на сегодня я на выходные не буду рассказывать. Вот. Но сегодня, ну вот так. А потом в 3 часа дня дождь.
0: Да.
1: И как бы, ну,
0: хотя
1: так,
0: вообще-то
1: по
0: мы рассчитывали на то, что распогодится, но пока что как-то
1: при
0: так.
1: этом вчера я почему-то в Магаданском ТГ-канале, в одном Магаданском, очень популярном ТГ-канале, посмотрела прогноз погоды, был плохой. Я вчера оделась тепло.
0: Угу.
1: Погода была хорошая, мне было
0: шикарно,
1: жарко.
0: Вечером
1: я сказала, почему
0: особенно...
1: я понаделась на этот ТГ-канал, не посмотрела свой прогноз погоды. И как-то это. Сегодня я посмотрела свой прогноз погоды, было
0: вот вроде что интересно, я даже как-то это обсуждала со знакомыми. Прогноз погоды стал нестабильным и непредсказуемым именно летом. Почему-то осенью, зимой, весной такого не было. Сейчас просто смотришь прогноз погоды, долгосрочный, вообще смысла нет смотреть. Да. Смотришь на завтра, то солнце. Выходишь в завтрашний день, а там туман. То есть, мне кажется, это только летом вот эту погоду туда-сюда бросает. Там какая туча прилетела, неизвестно. Поэтому, конечно, тут надеяться непонятно. Но всегда известно, потому что это народная примета. И если ты не взял с собой зонт, обязательно будет дождь.
1: М? Да.
0: Да.
1: Так, ну что, пока мы ждем ваших заявок на песни на любимое, если вдруг появится такое желание, пожалуйста, пишите. Нет никаких препятствий. Я на сегодня с вами прощаюсь не только на сегодня.
0: Хвастайся.
1: Но и на ближайшие 2 месяца. Потому что я с понедельника в отпуску.
0: Еще и... Полетит.
1: Да, и как полечу. А потом я прилечу. Наташка уходит в отпуск. Поэтому август нас не будет, сентябрь нас не будет. Встретимся мы теперь в эфире.
0: Самый
1: только
0: суровый
1: в
0: октябрь.
1: Октябре.
0: Угу.
1: Да, поэтому великолепного всем августа, не менее великолепного сентября. Всех обняла, приподняла, что там покружила, на место поставила,
0: да.
1: В щечки обе поцеловала.
0: Целую плечи, до скорой встречи.
1: Я в приподнятом настроении перед отпуском, поэтому...
2: Брайс и Белый у микрофона.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Шоурум Керамикс ДВ предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие Alpine Floor, кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. Керамикс ДВ, улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
3: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City поступление новой школьной коллекции одежды и обуви. Большой выбор блузок, рубашек, брюк, платьев, классических костюмов и многое другое. Размерный ряд для мальчиков от 116 до 182 сантиметров, для девочек от 116 до 170 сантиметров. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
4: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
5: Телефон 62-24-31.
2: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
6: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп. Двигайся вперед. Такси «Форсаж». 600-500. Такси «Форсаж». Темп твоей жизни.
7: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
8: Да, но только упакуйте сами. У нас тары нет.
7: Ясно.
8: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
7: Понятно.
8: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
9: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
10: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
11: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Радіо Карібу Арт
1: 104,2 FM.
2: Это небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно,

0: свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
1: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самое хорошее радио.
8: Танцуй.